0: Актуальный разговор, дискуссии о главном, политика, экономика, общество, только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости, эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. Актуальный разговор. Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Беринчи радио.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. Министерство энергетики страны реализует реформы, направленные на развитие энергетической отрасли, и осуществляет ряд проектов по обновлению энергетической инфраструктуры и повышению надежности электроснабжения. Мероприятия финансируются за счет тарифных средств на электрическую энергию, а это позволяет поэтапно обновлять устаревшее энергетическое оборудование и объекты. В текущем году на подстанциях запланирован капитальный ремонт и техническое обслуживание оборудования. Проводимые работы способствуют повышению надежности работы подстанций, снижению риска технологических нарушений и аварийных отключений, улучшению качества электроснабжения, а также продлению срока службы оборудования. Бишкекское предприятие электрических сетей филиала открытое акционерное общество НЭСК продолжает подготовку энергообъекта к осенне-зимнему периоду 2026-2027. Данная работа проводится с апреля по ноябрь и направлена на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей столицы. Итак, какие масштабные проекты в энергетике планируют реализовать в Бишкеке в 2026 году? Будут ли построены новые подстанции, будут ли установлены новые трансформаторы и что это может дать жителям Бишкека? Поговорим об обновлении линий электропередачи, внедрении СИП, как ведется расчистка трасс вдоль линий электропередач, сколько всего умных счетчиков бишкекское предприятие электрических сетей планирует установить в текущем 2026 году. Сегодня в программе «Актуальный разговор» мы еще раз затронем вопрос о разумном энергопотреблении, почему важно экономно расходовать электроэнергию не только в зимний, но особенно и в летний период, и как каждый житель Бишкека может внести свой вклад в экономию энергии. Эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя главного инженера бишкекского предприятия электрических сетей, филиала открытое акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алмаза Кенесариева. И сегодня у нас в гостях начальник Северного РЭС Аскат Бердигулов. Алмаз Али Акбарович, Аскат Бердигулович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Сегодня мы будем говорить о подготовке бишкекского предприятия электрических сетей к осенне-зимнему периоду. Ну вот когда приходят представители предприятия электрических сетей, не только Бишкека, но и других регионов, мы часто говорим о том, что на энергетиков страны возложена ответственная задача, ответственность, скажем так, по бесперебойному обеспечению населения электроэнергией. И мы понимаем, что сейчас у вас идет такая большая работа по тому, чтобы подготовиться к отопительному зимнему периоду. Это тот комплекс мероприятий по ремонту, реконструкции, строительству объектов энергокомпаний. И поэтому сегодня мы с вами и будем более подробно говорить о том, как проходит подготовка электрических сетей Бишкека к предстоящему прохождению отопительного зимнего периода. Все ли успеваете, Алмаз Али Акбарович? И на самом деле, чем вот именно сегодня бишкекское предприятие электрических сетей занято в плане подготовки к предстоящему ОЗП?
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Являюсь, вот, как вы уже подчеркнули, заместителем главного инженера по бишкекскому предприятию электрических сетей. У нас для обеспечения наших горожан, населения, наших абонентов проводятся масштабные работы в рамках согласованного и утвержденного бизнес-плана на 2026 год. Также необходимо, надо отметить, что в этом году у нас намечается масштабный международного уровня проведения мероприятий. Ну, будем говорить от ШОС, заседание ШОС у нас. Вот Кыргызстан сейчас является председателем Шанхайской организации сотрудничества. Также в рамках открытия этих мероприятий будут проводиться уже шестые, наверное, всемирные игры кочевников. В этой связи тоже в рамках данных мероприятий Бишкека, как вы вам, горожанам, известно, строятся многие объекты, многие сети. Соответственно, мы должны этих объектов должны бесперебойно качественно электроснабжать. Будем говорить от нами, бишкекским предприятием электросетей, вот для обеспечения электроснабжением нового строящего стадиона международного уровня. Угу. Ну, стандартом FIFA это строится, как вам всем известно. Да, там для электроснабжения данного объекта вот у нас строится подстанция МУРАС. 110-35-10 киловольт. Также нашей организацией проведены кабельные линии высоковольтные, 10-киловольтные, в рамках сотрудничества управделами президента. То есть мы, они нас как наняли, как подрядчиками нашего предприятия. Вот в рамках этого вот нами проложены там кабельные линии. Сейчас в данный момент кабельные линии уже проложены, испытаны, то есть можно ввести кабельную в работу. А то, что вот внутреннюю электроснабжение данного стадиона строится насчет иностранных компаний. Угу. Это является компания из Турции, да, и они сейчас готовят внутренние распределительные пункты, как они уже на днях, ну, с ними постоянно у нас рабочие обстановки, созваниваемся, как они уже свои закончат внутренние РП, с нашей стороны мы подадим напряжение, совместно будем опробовать данных оборудований, да, это по поводу стадиона, по поводу вот возле нашего Ынтымак-Ордо, с южной стороны еще строится конгресс-холл, это тоже в рамках ШОС, там будут основные мероприятия проводиться, основные встречи, двухсторонние, в рамках ШОС многосторонние мероприятия. В этом объекте тоже сейчас со стороны китайских народных компаний, там со строителем, они строят. Также они нас, с нами заключили договор, то, что вот мы провели им внешние сети, а внутренние сети, они тоже, как же распределительные пункты, внутренние сети, они сами строят, да. По поводу вот строительства конгресс-холл, у нас вот 110-10 киловольт подстанция кыргызская есть, это уже давно существующая подстанция. В связи с этим вот мы, у нас строится третья очередь строительства этого подстанции именно для электроснабжения вот этого вновь вводимого, вновь строящего конгресс-холла. Так, вот тоже с нами заключен договор на проведение сетей. Вот мы внутреннюю часть уже все внутри вот этого конгресс-холла провели. И то, что вот снаружи, тоже мы сейчас кабели прокладываем высоковольтные, также 10-киловольтные. Также вот после завершения вот строительства третьей очереди, третьей секции шин, да, по-технически, если будем говорить, третью секцию шин по станции, мы будем запитывать от первой и третьей секции шин от подстанции кыргызская. Также эти линии будут соединены. То есть у нас в энергетике есть понятие кольцевания. То есть у нас еще 110 киловольт подстанция есть парковая, которая электроснабжает вот позапрошлым введенную Ынтымак-Ордо, вот новую там в народе, новый Белый дом, да, как говорится. Вот путем соединения этих двух объектов у нас вот две подстанции будет кольцеваться, да. Вот эти все ячейки на подстанциях, подстанции, кабельные линии, это будет сейчас проводится работа предприятиями, вот бишкекским предприятием электросетей на основании заключенных договоров. На основании заключенных договоров у нас есть свои графики перед вот работодателем, у нас свои обязательства, есть графики. У нас чуть-чуть опережением графика ведутся работы. дай бог, мы закончим работу и будем проводить данные мероприятия на достойном уровне, да, как говорится. Также для бесперебойного электроснабжения горожан, вот, да, остальных, вот, в рамках АТЭРа тоже нам присоединены разные аильные аймаки, да, селы вот, Сокуловского района и Аламединского района. В рамках этих АТР тоже, ну, у нас проводятся масштабные мероприятия по сетям 6.10.04 киловольт. Ну вот недавно мы проводили, согласно вот указу президента, да, встречи проводились в разных регионах, да, по всему Кыргызстану же проводятся вот встречи местными населениями, жителями. Вот тоже с участием Айбека Джанышбековича вот мы в каждом районе по два дня проводили встречи, там особо таких энергетиков вопросов не было, но были моменты, но это моменты тоже решаем. В основном это вот моменты, то, что вот присоединенных сел и аильных аймаков в рамках АТР. Но это все моменты проложены, заложены у нас, предусмотрены, как будем говорить, в бизнес-плане 2026 года. Сейчас вот мы до 1 ноября должны эти все завершить, наши плановые работы, а с 1 ноября уже должны обеспечивать бесперебойное электроснабжение, да, в рамках. Также вот то, что в город каждым днем, каждым годом расширяется, вот строится тоже крупный объект, вот Акжол, да, вот, ну, в народе назвать это новый Ошский рынок, там и новый автовокзал строится, и этот строится объект ХОТ и машиностроительный завод, там 4 объекта, в общем, у них запрашиваем мощность 46 мегаватт, по-моему, да, 46 мегаватт. Также вот со стороны их инвесторов, да, тоже заключен договор с нашей компанией. Сейчас мы провели внешние сети, тоже строится ГКТП, то городского типа, комплект трансформаторы по станции городского типа, да, называется, там будет тоже установлено 19 штук таких вот ГКТП двухтрансформаторных. И, соответственно, вот в каждом месте это 38 трансформатора будем там устанавливать, будет строиться РП, тоже заключен с нашим предприятием. То есть у нас в предприятии есть строительный монтажный участок, именно чтобы мы со стороны своих организаций, своего, да, чтобы мы под ключ им сделали работу. Да. Одно преимущество, то, что у нас СМУ, то, что вот у нас большинство процентов акций это государство принадлежит, мы, хоть и у нас статус акционерного общества, вот закон о закупках, ну, вот закон НПА, на рамках НПА, то, что позволяет и мэри, вот, и остальные, то, что вот государственный частный процесс строится, вот, без тендера заключить с нами договор, да, в рамках вот этого, ну, законодательства, будем говорить, нормативных правовых актов. То, что вот такие масштабные проекты делаются у нас, потом, ну, по станции, вот, главное есть, у нас 220, там еще строим выключатели. Ну, в общем, по плану проводится, согласно все графику проводится. Так, еще будем, если радиослушателям интересно, то в рамках АТР к нам присоединился вот 80 тысяч абонентов, да? Всего по бишкекскому предприятию электрических сетей у нас 350 тысяч, 82 абонента. Всего количество абонентов. Так, из них бытовые, не бытовые, то есть это промо-абоненты, 26 тысяч, 824 абонента, да? И не бытовых это 323 тысячи, 258 абонентов. То есть Бишкек потребляет львиную долю от потребление электроэнергии, в общем, если будем говорить НЭСК, то Бишкека большое потребление, да, вот доходит до 25-30% потребления. В общем, если взять по республике, да, по НЕСКУ.
1: То есть, иначе говоря, численность населения растет, выросла вследствие административно-территориальной реформы в Бишкеке, и, соответственно, это, опять же, повлияло на рост потребления электроэнергии в столице.
2: Да, безусловно. Безусловно, вот в связи с вот, расширением города, в связи с внутренней миграцией, да, тоже ежегодно растет потребление электроэнергии. Вот я как уже отметил, да, вот на встречах вот Айбека Дианышбековича с населением, вот в процентном соотношении даже у нас в нашем организации насчет электроснабжения потребителей, если в процентном соотношении, у нас вопрос, по-моему, 1,5% по всему встречах, да, вот не так уж такие.
1: Алмаз Алякбарович, вот вы сейчас упомянули встречи, да, жителей Бишкека с мэром столицы Айбеком Джунушалиевым, но вы, как я поняла, отметили, что таких вот серьезных вопросов со стороны жителей Бишкека не поступало на этих встречах, но тем не менее эти вопросы наверняка были, пусть они были и незначительные. Вот какого характера вопросы поступали на этих встречах? Вот что больше всего интересовало или интересует горожан вот, по вопросу, например, это отключение света, это, может быть, многие просят заменить старый трансформатор на новый, или я уж не знаю, какого-то другого характера вопроса. Вот можете сейчас этот характер озвучить?
2: Могу. Вот то, что вот то, что партнеры присоединились к нам, вот есть дачные участки, еще статуса аильных аймаков, или как будем говорить, да, статусов нету, они... Многие вот жители этих дачных участков, да, дачных кооперативов, так будем говорить, да, товарищи дачные кооперативы называются, они хотят, чтобы мы их оборудование взяли на баланс. Чтобы их оборудование взять на баланс, чтоб статус должен быть решаться вот от хаймаков, да, именно не дачный кооператив, то, что это не товарищество сообщество, а что он, это уже статус аильного аймака уже, есть конкретный статус аильного аймака. Ну, в рамках этого мы можем взять на баланс этих потребителей, да, то есть у них и во время, когда вот каждый дачный кооператив относился к каждому предприятию, организацию, например, да, они сами устанавливали в свое время это все оборудование, трансформаторы по станции, линии находились на их балансе. После вот, ну, будем говорить, да, после развала Союза и после этих организаций, да, приватизации, после созданы товарищные сообщества дачные, да, и это все оборудование сейчас в данный момент находится на ихнем балансе, на ихнем собственности. То есть некоторым это понятно, некоторым непонятно, поэтому вот очень много вопросов было, то, что вот мы их не обслуживаем их сети. Ну, тогда вот мы тоже, как я сейчас объясняю, тот раз разъясняю, были такие разъяснения, чтобы взять их оборудование на наш баланс, и чтобы мы обслуживали, да, потребителя, да, точки потребления, как будем говорить, то необходимо сначала в рамках, наверное, вот этих кодекса, да, земельного кодекса, да, они должны свой статус, да, укрепить, чтобы статус аильного аймака или как этот населенного пункта. И тогда мы можем проводить эти работы.
1: Мы слушаем вас, говорите.
3: Алло?
1: Мы слушаем, говорите, здравствуйте.
3: Слышно вам?
1: Конечно, слышно.
3: Саламатсызбы, мен Кыргызчалык суверенчи.
1: Не болот, угадаус.
3: Мындайдан, мисалы жанагы показаниям, яники, мен тиги аз, а фактически год. Анткени жанагы ортосунда берилбей калып, анан өзүр эле жанагы контролёрлор ашык жазып эле анан показания көп болуп калган да, а фактически счетчигимде аз болчу. Анан ортосунда перерасчет кылабы десем аз болчу да, анан перерасчет жанагы счетчикти алмаштырганда перерасчет жасайбы десем перерасчет жасаган жок. Силерде эмне андай система деген жокпу? Мисалы суу каналы болчу, эли тепло жакка барсаң, ысык суу, муздак суу, газда перерасчет жасайт, алып барып доказывать этсең. А мен деген счетчикте көрүнүп турат, меники аз, а тиги фактическиди көп жазып койгон контролёрлор, анын ортосунда мен бир ар кандай шарттар менен бир алдай алгам да, Анан ошону перерасчет кылабы десем, перерасчет кылбайт, полностью төлөттүрдү. Эми сиздерде башка система. Рахмат.
1: Спасибо вам, уважаемая радиослушательница. Пожалуйста, Алмаз Алиакбарович. Ну, конечно, мы сегодня говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду, но и такого рода вопросы возникают и имеют место быть. Ну, пожалуйста, что скажете?
4: Саламатсыздарбы, сиз дарегиңизди айтып койсоңуз, дарегиңизди биз карап тактап берели. Биз айткандай бизде 350 000 абонент бар, анан ар кандай моменттер болуп калышы мүмкүн да бул боюнчачы.
1: Ну, на телефон уже положила Алмаз Алиакбарович, но может быть есть рекомендация, куда обратиться? Вот она посетовала, что, да, вот, например, вот многие другие службы, они делают перерасчет. Может быть, она обращалась в энергосбыт, службу энергосбыта, может, не обращалась, я не знаю. Что можете посоветовать?
4: Нет, правильно, чтобы у нас тоже у всех, мы все как инженерные сети, да, обслуживающие инженерные сети правилами, одними правилами НПА. То есть, как и водоканал, как и другие сети, у нас тоже и место быть имеется, делается перерасчеты. Но, как я еще раз говорил, у нас 350 тысяч абонентов, может, на компьютере, может, где-то там какие-то сбои, может, произошли. Если они будут обращаться, у нас центральный энергосбыт есть, вот того потолок Молдо, Жибек Джолу, они обязаны и должны сделать перерасчет.
1: Ну, будем надеяться, что, может быть, обратиться в службу энергосбыта, и там, может быть, перерасчет ей, соответственно, сделает, да? Ага. Алмаз Алиакбарович, Асхат Бердигулович, вот мы говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду со стороны бишкекского предприятия электрических сетей. Меня вот какой вопрос интересует. Вот что касается трансформаторов, да, то на сегодняшний день на балансе бишкекского предприятия электрических сетей их, наверное, более 2000. И мы понимаем, что до конца года или вот именно по подготовке к отопительному зимнему периоду все эти трансформаторы должны пройти техническое обслуживание и те ремонтные работы, которые необходимы, да, для того или иного трансформатора. Вот что касается обновления трансформаторов, да, мы понимаем, что у бишкекского предприятия электрических сетей есть восточный РЭС, есть западный РЭС. Вот сегодня у нас руководитель северного РЭС в студии сидит, Асхат Бердигулов. То, соответственно, если мы говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду, сколько трансформаторов должны пройти ремонт и, может быть, есть в планах, а мы сегодня говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду, установить новые дополнительные трансформаторы. Пожалуйста.
5: Добрый день, радиослушатели. Бердюлов Асхат Бердюлович, начальник Северного РЭС. На данный момент в Северном РЭС проводятся мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. В рамках этих работ на сегодняшний год запланирована установка дополнительных трансформаторов под станции. Это в жилмассивах Алтын-Казык, в селе Доступ, это в количестве 3 штук. Кроме этого, по линию капитальный ремонт у нас в этом году запланировано 83 трансформатора подстанции, это ремонт трансформатора подстанции. На данный момент уже выполнено около 30 трансформаторов подстанции. Кроме того, у нас запланировано увеличение мощности, это, говорится, замена, как вы сказали, трансформаторов подстанции, это в количестве 10 штук, это в селе Достук, жилмассив Нижняя Ларча, Маевка, Алтын-Казык. Еще у нас запланирована замена трансформаторных подстанций, это замена шкафа, КТП, это комплект трансформаторных подстанций, на транзитное исполнение, на более мощный ГТП, в количестве 12 штук. Там еще по линии реконструкции у нас есть планы. Это замена старого провода, сказать, изношенных проводов на провод марки СИП-3. В этом году у нас запланировано около 4 километров. Кроме того, по 0.4 у нас есть планы монтаж провода марка СИП-2. Это в кольце 15 километров. Опять же, это в нижней части нашего города, в Нижней Ларча, село Достук, Маевка, Акбосого. Ну и все эти меры как бы запланированы для повышения надежности электроснабжения и снижения аварийных ситуаций. Кроме того, еще
1: ну, давайте
5: у нас
1: мы об этом чуть позже поговорим. Сейчас у нас новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего продолжим.
6: Бурбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Кыргызстанда тарифтерди жогорулатууга бир жылга тыюу салынды. Душанбеде катуу ысыктан жол белгилери эрип кетти. Казакстандын Алатау шаарында акылдуу район пайда болот. Ташкентте эл аралык университеттердин шаарчасы түзүлүп, ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров калк үчүн тарифтерди, жыйымдарды, кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын жана башка төлөмдөрдү жогорулатууга убактылуу мораторий киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Документке ылайык, калк үчүн айрым тарифтерди, жыйымдарды, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын, ошондой эле башка милдеттүү төлөмдөрдү жогорулатууга бир жылдык мөөнөткө мораторий киргизилет. Бул чечимдин негизги максаттары жарандардын кызыкчылыктарын коргоо, үй бүлөлүк бюджеттердин туруктуулугун сактоо, калк кошумча финансылык жүктүн түшүшүнө жол бербөө жана аялуу катмарларды колдоо болуп саналат. Жарлык күчүндө болгон мезгилде мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер менен ишканалар жогоруда аталган төлөмдөрдүн баасын көтөрө алышпайт. Өзгөчө жагдайлар өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылууга, стратегиялык мааниге ээ тармактардын жана критикалык инфраструктуранын үзгүлтүксүз иштешине, ошондой эле Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерин аткарууга байланыштуу учурларда гана каралат. Казакстандын Алатау шаары өзгөчө башкаруу режимине ээ болот. Шаарды өнүктүрүү менен алектенген фонд мамлекеттик орган статусун алды. Өлкөнүн премьер-министри Олжас Бектенов шаардык кеңештин атайын жыйынын өткөрдү. Анда жакынкы жылдардагы долбоорлор талкууланды. Келечектеги технологияларга өзгөчө көңүл бурулат. Алатауда кореялык үлгүдө акылдуу район түзүлөт. Шаарда санариптик кош моделде шаардык кызматтарды башкаруу үчүн чоң маалыматтарды анализдөөчү жасалма интеллект киргизилет. Учурда 2 триллион теңгеге жакын 50 ашык инвестициялык долбоорлордун портфели түзүлдү. Тизмеге тамак аш азыктарын өндүрүү, биофармацевтика жана шаардык аба таксиси кирген. Болжолдоолор боюнча долбоорлорду ишке ашыруу кеминде 50,000 жумуш орундарын түзүүгө мүмкүндүк берет. Бийлик жыл аягына чейин алгачкы долбоорлорду ишке киргизип, Алатауга жаңы санариптик экосистеманын резиденттери тартылары кошумчаланды. Таджикстандын борбору Душанбеде катуу ысыктан пластикалык жол белгилери эрип кеткен учурлардын видеолору социалдык тармактарда тараган. Тургундар бөлүшкөн видеолордо жол белгилеринин формасы өзгөрүп, ысыктан жабыркаганы көрүнөт. Жашоочулар абанын температурасы расмий көрсөткүчтөрдөн да жогору болгонун айтып жатышат. Таджикстандын метеорологиялык борборунун маалыматына ылайык, ошол күнү Душанбеде абанын температурасы 40 градуска чейин көтөрүлгөн. Өзбекстандын президенти орто атайын кесиптик жана жогорку билим берүү программаларын эл аралык билим берүү стандарттарынын негизинде киргизүү, ошондой эле алдыңкы чет элдик университеттер менен академиялык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча сунуштардын презентациясы менен таанышты. Негизги демилгелердин бири эл журт үмүтү фондунун стипендиялык программасын адаптациялоо болот. Эми ал чет өлкөдө окуу үчүн гана эмес, интеграцияланган билим берүү программаларынын жогорку мектеби, ошондой эле ата мекендик жогорку окуу жайларынын ушундай программалары үчүн да жайылат. Мындан тышкары, дүйнөнүн алдыңкы университеттерине шарттуу түрдө кабыл алынган абитуриенттер үчүн жаңы колдоо механизмин киргизүү пландалууда. Долбоордун негизги максаты Өзбекстанды аймактагы алдыңкы билим берүү борборлорунун бирине айлантып, эл аралык билим берүү программаларын жана стандарттарын кеңири жайылтуу болуп саналат. Түркмөнстандын президентинин катышуусунда өлкөнүн дыйкандары мамлекетке буудай тапшыруу боюнча келишимдик милдеттенмелерин ийгиликтүү аткарышына арналган иш-чара өттү. Региондон келген жаш өкүлдөр өлкө башчысын дыйкандардын ийгиликтери менен чын жүрөктөн куттуктап, өлкөнүн жетишкендиктерине жана дан эгиндерин өстүрүүчүлөрдүн эмгегине арналган ырларды окушту. Түркмөнстандын президентинин атынан иш-чарага катышкан балдарга белектер тапшырылды. Андан соң буудай жыйноо боюнча келишимдик милдеттенмелердин аткарылышы тууралуу маалыматтар берилди. Иш-чаранын соңунда өлкө башчы дыйкандардын келишимдик милдеттенмелерин толук аткарып, мамлекеттик кампаларга 1,400,000 тоннадан ашык жогорку сапаттагы буудай тапшыруусунун маанилүүлүгүн белгиледи. Дан эгиндерин өстүрүүчүлөрдү жана айыл чарба комплексинин бардык кызматкерлерин жетишилген ийгиликтери менен куттуктады. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
0: Актуальный разговор на Биринчи радио.
1: Повысить надежность электроснабжения в Бишкеке в 2026 году. Напомню, что сегодня в программе мы говорим о том, какие масштабные проекты в энергетике планируют реализовать в Бишкеке в текущем 2026 году. Говорим о том, будут ли построены новые подстанции, будут ли установлены новые трансформаторы и что это даст жителям столицы. Поговорим о том, сколько умных счетчиков бишкекское предприятие электрических сетей планирует установить до конца 2026 года. И сегодня в программе мы еще раз затронем вопрос о разумном энергопотреблении. Почему? Потому что многие эксперты говорят о том, что важно экономно расходовать электроэнергию не только в зимний период, но особенно в летний период, и как каждый житель Бишкека может внести свой вклад в экономию энергии. Сегодня мы об этом говорим с гостями нашей программы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель главного инженера Бишкекского предприятия электрических сетей филиала Открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алмаз Кенесариев и начальник Северного РЭС Асхат Бердигулов. Асхат Бердигулович, вот вы отметили вот касательно того, что вот вы же возглавляете Северную РЭС, да, и вы отметили, что проходит, как я поняла, ремонт трансформаторов, которые есть на балансе у Северного РЭС, и будут установлены сколько? 3 новых трансформатора, я правильно поняла, да?
5: Да.
1: Вот, и поэтому мне хотелось бы здесь, наверное, сказать о том, что реализация вот этих вот работ, данных мероприятий, она позволит, наверное, подключить новых потребителей, может быть, сбалансировать каким-то образом нагрузку на электрическую, на электрические сети. И если вы устанавливаете 3 дополнительно новых трансформатора, да, то это повысит стабильность напряжения и улучшит качество электроснабжения. То есть, на самом деле, благодаря вот такой вот работе, это говорит о том, чтобы жители Бишкека, они никоим образом не страдали, а все-таки все это делается для того, чтобы повысить стабильность напряжения у наших уважаемых горожан. Асхат Бердигулович, вот потому что вы продолжаете, пожалуйста, касательно того, вот какая работа, вы сказали, что 3 новых трансформатора, идет ремонт и тех, которые были до этого, все это делается для того, чтобы и далее повышать стабильность напряжения у наших уважаемых горожан. Алмаз Олегбарович, можете помочь?
4: Вот у нас, в общем, по городу, вот, как вы отметили, вот у нас 6788 трансформаторных подстанций. 6000. Из них на балансе предприятия, то есть 3640 трансформаторных подстанций. То, что мы сейчас устанавливаем 3 трансформаторных подстанции новых в районе обслуживания Северного РЭС, то, что вот они вот присоединяющийся абонент, это что для разгрузки, да? А так у нас почему так вот мало строится? Потому что вот этих в городе установлены достаточно трансформаторных подстанций. Это нам для увеличения мощности нам позволяет просто увеличить мощность заменой самого трансформатора. То есть на трансформаторной подстанции есть трансформатор, можно увеличить заменой существующего трансформатора на более мощный. Поэтому у нас повсеместно идут замены, увеличение мощности трансформатора, а то, что вот новое строится, это вот нам совместно с мэрией, вот как они называются? Вот,
5: управление капитальной собственности.
1: Управление.
4: Не, не управление, а вот это местный орган.
5: МТУ.
4: МТУ. МТУ. То, что по запросу МТУ, они нам, то есть в городе вот для установки трансформатора по станции, это очень остро стоит вопрос выделение земельного участка самого установки данной трансформатора по станции. Вот у нас совместно с мэрией и вот МТУ по ихнему запросу, если они нам выделили землю, да, мы согласны устанавливать и внести в свой бизнес-план и рассматривать установки ДОПТП, дополнительных трансформаторных подстанций. Ну, кроме этого, я как еще говорил, у нас вот с увеличением мощности силового трансформатора можно увеличить саму пропускную способность данной трансформаторной подстанции. Насчет надежности, вот в городе, вот в районе Восточного РЭС, вот в зоне обслуживания Восточного РЭС, есть такие марки провода, СИП, самонесущий изолированный провод.
1: Провода.
4: 0,4 это вот СИП-2, это в сетях 0,4 класса напряжения, 0,4 кВт. 100% обхватывает это, заменить 100% на СИП-2. Вот зона обслуживания Западного РЭС, это тоже где-то 90, в пределах 95%
2: Ну, в этом году мы планируем тоже там закрыть полностью СИП на СИП, вот эти заменить на самоизоляцию провода, да, а то, что вот в районе Северного РЭС, это в основном охватывает вот нижнюю зону, новостройки, там тоже закладывается. И вот в прошлом году вот они заменили 90 километров голых проводов электролинии на самоизоляцию вот СИП-2, да, марки СИП-2. Также высоковольтные есть провода СИП-3. Тоже эти провода согласно бизнес-плану, согласно графику меняются. То есть когда вот такие повсеместно масштабные работы, это и нам, и для руководства предприятий, и для обслуживающих персонала тоже, это тоже хорошая тенденция, чтобы вот зимой это, сами
1: поменьше
2: знаете,
1: хлопот было,
2: поменьше,
1: да?
2: Хлопот было, чтобы водители спецтехники, также вот обслуживающие участки, чтобы они вот зимой не выходили. То есть если мы в своих рамках, своих согласно графику будем производить реконструкцию, то наши абоненты будут снабжены качественным беспроводным электроснабжением. А то, что вот насчет электросчетчиков приборов учета, да, электрических приборов учета.
1: Ну, я об этом тоже хотела спросить, но вот касательно применения СИП-кабелей, да, здесь надо, вот вы сказали, что если они будут применены, что если вы, например, их будете использовать, они будут проложены, то это ведь тоже не просто так. Вы отметили, что в зимний период будет поменьше хлопот. Почему? Потому что, вот как я понимаю, эти СИП-провода, они прежде всего устойчивы к чему? К сильному шквалистому ветру, налипанию снега и обледенению, да, а это практически, наверное, исключит возникновение коротких замыканий, перебоев в подаче энергии в сложных погодных условиях, и поэтому применение их, вот СИП-кабелей, тоже не случайно. Поэтому
2: да, у каждой линии, у каждого трансформатора есть срок эксплуатации, срок эксплуатации. Также вот изоляторы, да, вот стеклянные есть. ШИЕФ и ШИЕС есть, да? Штролевые, там, форфоровые, стеклянные. Ну, простому абоненту может и так... Стеклянный стоит. Ну, у каждого оборудования есть срок эксплуатации. То есть с годом эксплуатации тоже появляются микротрещины в связи с атмосферными влияниями. И у нас в энергетике есть такое понятие, вот замкание, однофазное замкание на землю, на землю, да? И вот таких голых проводов устранить эту аварию, да, если будем считать, это очень трудоемкая работа. Найти из тысячи изоляторов, да, вот одну поврежденную если поврежденную, это еще хорошо, а если микротрещина. Поэтому вот СИП-2, СИП-3, это в этом плане увеличивает вот надежность во много раз, будем считать.
1: Алмаз Алиакбарович, вот мы говорим о том, что Бишкекское предприятие электрических сетей проводит работу для того, чтобы далее повышать стабильность напряжения, улучшать качество электроснабжения. Вот все те мероприятия по подготовке к отопительному зимнему периоду, вот вы об этом сказали, Алмаз Алиакбарович, Асхат Бердигулович со стороны Северного РЭС тоже рассказал. Вообще, вот насколько вы в Бишкекском предприятии электрических сетей, может быть, ожидаете снижения потерь электроэнергии? Если ожидаете, то до скольки процентов? Если мы говорим о качестве электроснабжения, то тоже, видимо, вы, может быть, какой-то анализ провели, мониторинг, то качество электроснабжения насколько улучшится? Ну, я уж не знаю, до 100% это доходит или нет, но, тем не менее, такая задача наверняка стоит каждый год у Бишкекского предприятия электрических сетей.
2: Вот то, что вот снижение потери, вот потери составляются двух компонентов, то есть это технические потери и то, что вот коммерческие потери, да, вот в связи вот установкой вот этих, будем говорить, счетчиков АСКУЭ, да, умных, да, вот, чтобы более радиослушателям было понятнее, умных счетчиков, то есть тут есть и класс точности, то есть раньше, если мы вот индукционные счетчики, вот черные, да, вот этот индукционный счетчик, если мы использовали там класс точности, если один был, то электронных 0,5, а сейчас нынешних счетчиков 0,2 коэффициент. То есть они более точные. Это вот по поводу снижения вот коммерческих потерь, да, коммерческих потерь. И вот то, что вот, вот линии, голые провода меняются на СИП, вот самоизолирующие провода, это тоже вот исключает из один из видов несанкционированных, да, подключений. Угу. То есть, если голым проводам можно будет подключаться просто так проводом, да, прицепив, что СИП-провода исключает такую возможность. Угу. Подключение, то есть со стороны потребителей, да, ну, несанкционированные, вот как будем, подключения.
1: Я хотела бы зачитать вопрос, который прислал пользователь на нашу страничку. Вот что пишет и спрашивает. Здравствуйте, я житель Бишкека, хотел бы спросить, почему вы время от времени выключаете свет летом? Зимой понятно, а почему летом отключаете? Вот такой вот вопрос. Но на самом деле, Алмаз Алиакбарович, я не знаю, что по этому поводу вы скажете. Я думаю, вот я тоже потребитель, да, но я потребитель Чуйской области, и когда у нас выключают свет, если раньше как-то мы относились к этому немножко как-то, знаете, уже с паникой, то сегодня, вот благодаря вот как-то вот сегодняшнему положению, мы вот к этому, скажем так, случаю относимся уже более спокойно. Почему выключаете свет, тоже вопрос не просто так стоит. Почему? Потому что, наверное, ну, может быть, идет масштабная реконструкция. Для того, чтобы, да, плановая работа, для того, чтобы энергетики никоим образом не пострадали, а вопрос безопасности тоже наверняка стоит таким тоже особым вопросом, да, вы и отключаете свет для того, чтобы провести ту или иную плановую работу. И поэтому летом, когда отключаете свет, я думаю, тоже многим нашим потребителям, жителям Бишкека, тоже переживать и особо нервничать не стоит. Почему? Потому что это, видимо, делается все для того, чтобы правильно и, может быть, как-то на должном уровне подготовиться к отопительному зимнему периоду.
2: Один тут, вот как вы говорили, у нас и свои плановые реконструкции, плановые работы есть, да, вот обновление вот этих проводов, воздушных насип, замена счетчиков. Кроме этого, вот со стороны мэрии города Бишкек, со стороны вот Минтранса проводятся масштабные работы. Они тоже нас повсеместно просят. У них свои вот тоже как же свои есть объемы, то, что вот они попадает в наши линии, кабельные линии, воздушные линии, электропередачи на их расширяемую зону участка. В связи с этим у них тоже свои подрядчики есть, да, то, что вот лицензированная организация, выполняющая вот данный вид электромонтажных работ. Вот мы тоже им тоже мы не можем, да, вот мы обязаны им тоже вот прекратить подачу электроэнергии для безопасного вот проведения их работ. Вот поэтому, если вот у нас же свои, мы свои работу вот плановое отключение вот опубликовываем вот средства массовой информации в интернет-сайтах, да, вот Акипресс. А то, что иногда бывает, то, что вот получилось так, да, чтобы без объявления, без этого отключилось, это вот то, что вот со стороны взаимодействием, то, что дорожникам, то, что мэрия строит, и дорожникам, то, что строится Минтрансом, Министерством транспорта, да, Кыргызской Республики, также, ну, другие инженер-сети свои плановые делает, вот теплосеть копает, тоже их зону попадает. Вот очень много вот таких моментов. Поэтому вот летом у всех же, вот у всех инженерных служб, летом у них плановые работы. И мы даже тоже вот с ними тоже должны совместно взаимодействовать, да, взаимосотрудничать. Поэтому вот иногда бывает, вот иногда тоже обращаются наши потребители, абоненты, то, что вот у вас на Акипресса вот такие линии, вот такие районы были, а вот отключился вот так. И бывает так же, вот некоторые тепловые сети, те же другие эти, бывают такие, повреждают наши кабеля. Ну, есть такие тоже моменты. Немного, но это не исключение есть.
1: Алмаз Алиакбарович, вот касательно установки умных счетчиков, мы понимаем, что такое умный счетчик? Это автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, да? И здесь, конечно, стоит благая цель повысить эффективность распределения, усилить контроль. Очень коротко, до конца этого года сколько стараетесь счетчиков умных установить?
2: Наше предприятие 92 тысячи в этом году планирует.
1: Время нашей программы завершается. Спасибо вам, Алмаз Алиакбарович, Асхат Бердигулович, за то, что нашли время и пришли в студию прямого эфира. Но здесь хотелось бы, конечно, под занавес нашей программы все-таки еще раз призвать наше население, особенно горожан столицы, к разумному расходованию электроэнергии. Надо сказать, что каждый ватт находится на счету, и экономия электроэнергии – это, иначе говоря, вклад в будущее Кыргызстана. Поэтому будем надеяться, уважаемые горожане, что вы будете экономить электроэнергию не только в зимний период, но и в летний. Это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на нашей волне.
0: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» – дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор» – здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Беринчи радио.
8: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Актуальный разговор».
9: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбосс».

В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. На 232-м километре альтернативной автодороги «Север-Юг» накануне сошел сель. Сейчас трасса Балахчи-Джалабад открыта для движения в одном направлении, сообщают в Минтрансе.

0: Государственные и муниципальные учреждения и предприятия не смогут повышать платежи, которые подпадают под действие моратория. Отмечается, что решение должно снизить риск резкого роста расходов населения и сделать обязательные платежи более предсказуемыми для семейного бюджета. Кыргызстан не нарушает международные санкционные режимы и соблюдает свои обязательства перед партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев во время встречи со СМИ в рамках проекта «Открытый кабинет территории ответственности». По его словам, Кыргызстан продолжает активную работу с Европейским Союзом, Великобританией и США по вопросам соблюдения санкционного режима. К работе подключены президент, кабинет министров, Национальный банк, а также другие госорганы. Особая роль отводится кыргызским послам, которые должны разъяснять зарубежным партнерам, причины изменений во внешней торговле. Рост товарооборота с отдельными странами может вызывать вопросы у европейских партнеров. В качестве примера можно привести увеличение торговли с Эстонией, которая связана с закупкой оборудования для использования внутри Кыргызстана, а не с его последующим реэкспортом, добавил Кулубаев. В Кыргызстане с 10 июля по 1 сентября этого года пройдет дополнительная заключительная легализация транспортных средств иностранными государственными регистрационными номерными знаками. Об этом сообщили в Госагентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава. Вместе с тем легализации не подлежат транспортные средства, ввезенные после 31 декабря 2024 года, находящиеся в международном движении, оформленные по таможенной процедуре временного ввоза, либо по иным таможенным режимам, исключающим государственную регистрацию. По результатам легализации транспортным средствам, не имеющим полного комплекта правоустанавливающих документов, будут выдаваться государственные регистрационные номерные знаки Кыргызской Республики с кодом региона 10. Главный вход в здание международного аэропорта Манас открыт 12 июля после масштабной реконструкции. Работы по обновлению входной группы начались ранее в рамках модернизации аэровокзального комплекса. Проект предусматривает улучшение внешнего облика здания, повышение комфорта пассажиров и увеличение пропускной способности. В настоящее время на территории аэровокзала завершается внешняя отделка, а внутри здания продолжаются строительно-отделочные работы. После полного завершения реконструкции обновленный терминал сможет обеспечить более удобные условия для пассажиров и гостей аэропорта. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 44 тейна, 1 евро 99 сомов 95 тейнов, 1 российский рубль 1 сом 14 тейнов, 1 казахский тенге 18 тейнов и 1 китайский юань 12 сомов 90 тейнов. Информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине плюс 31-36, в Таласе плюс 29-34, в долине Зонеужской, Джалабадской, Баткенской области плюс 32-37, на Иссык-Куле плюс 23-28, в Нарынской области плюс 21-26. В Бишкеке возможен дождь, гроза, ветер западный 4-9 с усилением до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 36.
1: Первое информационное радио.
2: Бабалардан мурасталган, улу кутту сактаган, ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 4554 44.
2: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: Здравствуйте, далее на Беринче Радио программа «Кыргызстан» и в фокусе внимания нашей программы сегодня вы услышите.
1: Легализация авто с иностранными номерами, каковы условия и куда обращаться. Отмечу, что в Кыргызстане предоставлена последняя возможность для легализации автомобилей с иностранными номерами. Этот процесс продлится строго с 10 июля по 1 сентября 2026 года. По истечении указанного срока легализация продлеваться не будет. И сегодня в программе мы и поговорим о процедуре, требованиях и условиях легализации автомобилей. Еще раз хочу отметить, уважаемые радиослушатели, что настало время, а именно с 10 июля по 1 сентября в Кыргызстане уже начала проходить дополнительная, многие говорят, заключительная легализация автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерами. И компания является разовой и окончательной. После завершения установленного срока продлевать ее не планируется. Если вы помните, уважаемые радиослушатели, то процесс легализации проходил в прошлом году. Я напомню, что процесс легализации транспортных средств с иностранными номерами включал в себя три этапа в прошлом году. Первый этап – это легализация транспортных средств с иностранными номерами при наличии правоустанавливающих документов. Второй этап – это легализация автотранспортных средств в надлежащем техническом состоянии, не имеющих правоустанавливающих документов. И третий этап – предоставление возможности владельцам на отчуждение автотранспортных средств без правоустанавливающих документов, реализация, например, на запасные части, вывоз из страны, утилизация и многое другое. Напомню, что кампания легализации была объявлена в Кыргызстане 1 апреля прошлого года и продлилась данная кампания до 1 октября 2025 года. Напомню, что она была направлена на регистрацию транспортных средств, ввезенных на территорию Кыргызстана до 31 декабря 2024 года, имеющих иностранные госномера, не прошедших таможенную очистку и не имеющих правоустанавливающих документов. Также немаловажным остается и тот факт, уважаемые радиослушатели, что легализация проводилась на основании указа президента Задыра Джапарова о мерах по легализации автотранспортных средств. Указ президента был направлен на решение проблемы с большим количеством автомобилей с иностранными номерами, находящихся на территории страны, и создание прозрачных и понятных правил их использования. И сегодня в программе мы более подробно и будем говорить о завершающем этапе легализации автомобилей с иностранными номерами. Еще раз напомню, что заключительный процесс продлится строго с 10 июля по 1 сентября 2026 года. Поговорим о том, как вообще проходит, как началась кампания, заключительная кампания по легализации автомобилей с иностранными номерами, какие трудности, может быть, сейчас возникают у водителей с иностранными номерными знаками. А вообще, что ждет автовладельцев, которые, может быть, и до 1 сентября не пройдут легализацию. И обо всем об этом мы сегодня будем говорить в рамках программы «Кыргызстан». Кстати, многие задаются и таким вопросом, а могут ли вообще иностранные граждане передвигаться по дорогам страны на автомобилях с иностранными номерными знаками, или здесь тоже будут действовать какие-либо ограничения. Напомню, что все эти другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить и разъяснить в рамках программы нашей сегодняшней программы «Кыргызстан». И хочу сегодня представить гостей, которых мы сегодня пригласили в студию прямого эфира. Сегодня у нас в гостях главный специалист отдела регистрации транспортных средств Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента Кыргызской Республики Талайбек Сованалиев. Талайбек Абдалыевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И сегодня у нас в гостях старший инспектор, юрист-консульт Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики, полковник милиции Нурлан Джолдошев. Нурлан Шарипжанович, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Хотелось бы мне сейчас обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, что если вас заинтересует тема нашей сегодняшней программы, если вы до сих пор свое авто не легализовали, и если вы подпадаете под эту категорию, куда обращаться, какова процедура, каковы требования, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 0502-39-21-90. И также не устаю вам напоминать о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Итак, Талайбек Абдалаевич, Нурлан Шарипджанович, сегодня мы будем говорить о завершающем этапе легализации авто с номерными иностранными номерными знаками. Но мы с вами встречались, Талайбек Абдалаевич, в прошлом году, когда вот стартовал первый этап, когда проходил второй этап, третий этап. Но вроде мы понимали, что вроде бы процесс легализации завершился. И вот, наконец-то, вот так вот получилось, что вот с 10 июля по 1 сентября проходит заключительный этап легализации авто с иностранными номерными знаками. Вообще, вот в чем, может быть, крылась необходимость? Вот давайте мы все-таки как бы с предыстории начнем, чтобы опять процесс легализации объявить, чтобы те водители, у которых на самом деле есть авто с иностранными номерными знаками, прошли легализацию до 1 сентября 2026 года. В чем крылась необходимость, чтобы сейчас вот опять же начать завершающий этап легализации авто с иностранными номерными знаками? Ну, мы понимаем, что и в парламенте, да, этот вопрос очень часто обсуждался. Многие парламентарии поднимали этот вопрос касательно того, чтобы продлить легализацию. Ну, может быть, какие-то другие факторы на это повлияли. Поэтому, Талайбек Абдалаевич, ну, может быть, немного к предыстории.
2: Да, я вот хотел напомнить, что первая легализация началась тоже очень с больших обращений граждан. Тогда наш президент Садыр Нурхожаевич Жапаров издал указ о мерах по легализации автотранспортных средств, 398 указ. То есть данный указ был создан, значит, дать правовую почву и основание узаконения транспортных средств, ввезенных в Кыргызскую республику до 31 декабря 2024 года. То есть в целях реализации данного указа была рабочая группа создана, и по данной рабочей группе были отработаны с государственными уполномоченными органами. То есть это межведомственная рабочая группа, и они разработали на тот момент постановление, временный порядок постановлением был, который закреплен 168, о временном порядке регистрации транспортных средств с иностранными номерными знаками, ввезенных в Кыргызскую республику до 31 декабря 2024 года. В данном временном порядке нами с 1 апреля по 1 октября было легализовано более 30 тысяч транспортных средств, хотя мы ожидали, что это будет намного меньшее количество, но вы видите, что сейчас в Кыргызской республике очень мало таких транспортных средств, которые эксплуатируются на территории Кыргызской республики. То есть цель это была, чтобы не было, скажем, такого наплыва больших машин, транспортных средств, которые не имеют такую правовую почву для эксплуатации.
1: Талайбек Абдалаевич, ну мы сегодня говорим о завершающем этапе легализации иностранных авто, но мы понимаем, что это, наверное, будет уже окончательная, завершающая мера, и на самом деле потом наверняка уже будет поставлена точка. Но вот сейчас тоже многих интересует вопрос, а какие транспортные средства подлежат легализации? Ну вы упомянули, да, что были те автомашины, которые были ввезены на территорию Кыргызстана до 31 декабря 2024 года, но до сегодняшнего дня такие автомобили, может быть, государственную регистрацию не прошли.
2: Да, есть. Почему был еще издан второй указ, это вот когда наш президент подписал от 3 июня 198 указ о мерах завершения легализации и регулирования обращения транспортных средств с иностранным регистрационным знаком. То есть граждане далее начали обращаться, что они не успели, что они то есть неправильно была доведена до них информация о мерах легализации, и на основании указа было тоже разработано постановление о заключительной, дополнительной заключительной легализации. То есть поэтому и такой срок, что с 10 июля по 1 сентября они должны легализоваться. То есть кто не успел, у кого были какие-либо документы, каких-либо не хватало. И вот этот последний шанс для граждан легализовать данные транспортные средства.
1: Угу. Ну вот если говорить о предыдущем этапе, который вот был в прошлом году, у вас вообще есть данные, как эта кампания по легализации автомобилей с иностранными номерными знаками прошла? Сколько автомашин, сколько автомобилей было легализовано? Какие, может быть, трудности возникали у водителей при легализации? Но я понимаю, что какого-то, может быть, документа не было на руках, может быть, какие-то еще факторы влияли на то, что вот, может быть, и хотел, да, водитель легализовать свое авто, но в силу тех или иных причин он не смог легализовать. Почему? Потому что, я еще раз вот хочу повторить, или, может быть, документов не было, или, может быть, какие-то другие причины этому поспособствовали. Вот если говорить, может быть, об итогах вот прошлой легализации авто, которая вот прошла в 2025 году, то сколько автомашин было, транспортных средств легализовано?
2: В прошлом году нами было легализовано 30 086 транспортных средств. В прошлом году было принято постановление номер 168, но там предусматривалось единовременный сбор за одно транспортное средство 100 тысяч сомов. Позже было внесено изменение в данное постановление и рассмотрели, что если объем куба увеличивает свыше 2 кубов, то будет 100 тысяч оплата сбор взиматься, а если она не превышает 2 кубов, то 50 тысяч. Таких транспортных средств у нас было легализовано 23 тысячи, около 23 тысяч, 3 тысяч, то есть они оплатили по сумме 50 тысяч, и по 100 тысяч оплатили в районе где-то 6 тысяч транспортных средств. И вот со стороны государства были предусмотрены такие, скажем, сборы.
1: Ну вот завершающий этап легализации, он стартовал 10 июля, да, ну это получается практически в конце прошлой недели, вот сегодня уже 13 июля, понедельник. Есть какие-либо у вас цифры касательно того, что вот с 10 июля сколько уже автомобилей легализовано?
2: Да, вот мы 10 июля начали процедуру, то есть постановление 470 вступило в силу с момента подписания. И 10 июля по настоящее время, то есть на сегодняшний день, уже легализовано 26 машин по республике.
1: А вот мне вспоминается прошлый год, когда говорилось о том, что среди вот нелегализованных машин, которые, или вот тех машин, которые должны быть легализованы, вообще вот в числе первых была Чуйская область. А вот вы как-то сегодня тоже можете сказать, сколько нелегализованных машин, которые должны пройти легализацию, вообще должно быть, может быть, их количество, или в принципе это очень трудно, скажем так, выявить?
2: Да, это очень трудно, потому что в первом случае даже легализация, это было, допустим, по расчетам таможенной службы, по расчетам Главного управления обеспечения дорожного движения. То есть мы думали, что это от 15 до 20 тысяч машин, но тем не менее доросло до 30 тысяч. Ну, сейчас приблизительно по расчетам до 5 тысяч предполагаем, но точных цифр ни у кого нет, ни у какого госоргана нет на сегодняшний день.
0: А эти вот, получается, около 20 тысяч, да, вот легализовали по 50 тысяч, да, сумов, и остальные по 100 тысяч, да, сумов. Эта сумма сейчас остается для тех, кто сейчас этап легализует?
2: Да, то есть данное постановление предусматривает такие же сборы, как и в предыдущей легализации, те же суммы.
0: А примерно вы не можете сказать, сколько еще осталось машин, которых можно легализовать? Вы же говорите, что ожидали 15 на первом этапе, потом 30 практически два раза. Сейчас какие-то, может быть, данные через, может быть, таможенные и другие службы, примерно можно сказать, сколько можно легализовать за это время летнее?
2: Мы не предполагаем даже, но приблизительно по расчетам около других 5, госорганов, да? Около 5 тысяч, потому что очень много машин на наших стоянках были за этот период поставлены. Сколько эксплуатируется на территории Кыргызской Республики, этих цифр, к сожалению, у нас нет, так как мы только как регистрационный орган обладаем цифрами только после регистрации.
0: А каким образом они были завезены, вот эти, которые нелегализованные машины, да, сюда, в Кыргызстан? Это, насколько я понимаю, Абхазия, да, вот такие вот страны. Какие страны вообще, в общем, легализуете, да, которые машины здесь легализовали? И, может быть, из других стран еще они приезжали?
2: Да, есть случаи, что с разных стран, очень много с России, с Армении транспортных средств. Почти половина транспортных средств это были с Российской Федерации. Mm-hmm. То есть из 30 тысяч были очень много машин из Российской Федерации. Хотя предыдущая легализация, начиная с 1 апреля по 1 октября, эти транспортные средства, то есть многие граждане начали говорить, что не знали, что российские транспортные средства должны быть легализованы. Однако с 1 апреля мы и легализовывали их, потому что здесь в постановлении указано, написано конкретно, что иностранные номерные транспортные средства. Угу. То есть она не делит на по странам прибытия или каким-либо другим критериям.
1: Угу. Ну, Нурлан Шарипжанович, не могу не спросить, вот когда проходили три этапа легализации в прошлом 2025 году, вот прошел первый этап, потом второй, потом третий, вплоть до утилизации авто, и после третьего этапа мы тоже видели такую картину, когда, например, на дорогах столицы передвигались, опять же, автомобили с российскими номерными знаками, да, и на самом деле, вот как-то вот мы с Армеком тоже пожимали плечами касательно того, что вроде бы три этапа легализации прошло, но вот эти вот российские машины, они передвигались по улицам Бишкека. Тоже возникал вопрос, а вот куда, например, смотрело управление патрульной службы милиции, куда смотрело ГУБДД, ведь все-таки кто проверяет нелегализованные автомобили, какие, например, меры предпринимаются или принимаются, за это, как я понимаю, отвечает МВД, вот в лице ГУБДД и управление патрульной службы милиции ГУВД Бишкека.
3: Конечно, во исполнение указа президента и в соответствии с законом Кыргызской Республики о дорожном движении мы проводили рейдовые мероприятия, после чего было выявлены владельцы автотранспортных средств с иностранными государственными номерами. Порядка 1950 машин были водворены на штрафстоянке. Ну, в соответствии с законом о дорожном движении есть еще такие транспортные средства, которые участвуют в международном движении. Угу. До 6 месяцев им положено пребывать на территории Кыргызской Республики, после чего проходить временную регистрацию в государственном центре по регистрации транспортных средств.
0: Угу. То есть в процессе вот, то есть нынешней легализации, когда проходит до сентября, да, если такие машины, может быть, сотрудники Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения, ну, может быть, поймают на какой-то трассе, какие-то штрафы для них предусмотрены, или все-таки это есть время для них легализовать еще?
3: Ну, сейчас на площадке государственной пограничной службы рабочая группа, там разрабатываем проект, ну, разрабатываем механизм, допустим, машина въезжает через госграницу, они должны дать, как в соответствии с указом президента, цифровое, что документ, что такого-то числа въехала машина, после чего наши инспектора проверяют, 6 месяцев, если нет, не истекает 6 месяцев, тогда, конечно, они вправе отпустить и штраф не налагать. А если есть, тогда уже водворяют штрафную стоянку, и после чего идет процедура совместно с Государственным центром по регистрации транспортных средств.
1: Угу. Сейчас у нас новости этого часа. Новости послушаем, после чего обязательно продолжим.

0: Кыргызстан увеличивает состав своей дипломатической миссии в Нью-Йорке в рамках подготовки к работе в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев во время встречи с журналистами в рамках проекта «Открытый кабинет. Территория ответственности». По его словам, в настоящее время в постоянном представительстве Кыргызстана при ООН работают 9 дипломатов. В ближайшее время их число планируется увеличить до 18 человек, а также дополнительно направить еще 10 сотрудников для усиления работы. Министр отметил, что группа кыргызских дипломатов вскоре отправится в Нью-Йорк для прохождения специальной подготовки, организованной для новых государств, членов Совета Безопасности ООН. И в ходе этой программы участникам разъясняют порядок работы комитетов, а также знакомят с ключевыми вопросами повестки предстоящего года. В министерстве подчеркнули, что с 1 января начнется полноценная работа Кыргызстана со всеми членами Совета Безопасности ООН, 5 постоянными и 10 непостоянными членами. В этой связи особое внимание сейчас уделяется подготовке специалистов и детальному изучению международной повестки. Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту производства мяса, сообщает Евразийская экономическая комиссия. За январь-май этого года страна произвела 646,4 тысячи тонн продукции с учетом мяса птицы, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Следующим по темпам роста идет Казахстан – 3,7%. Увеличение производства мяса зафиксировано во всех государствах Евразийского экономического союза. Главный вход в здание международного аэропорта Манас открыт 12 июля после масштабной реконструкции. Работы по обновлению входной группы начались ранее в рамках модернизации аэровокзального комплекса. Проект предусматривает улучшение внешнего облика здания, повышение комфорта пассажиров и увеличение пропускной способности. В настоящее время на территории аэровокзала завершается внешняя отделка, а внутри здания продолжаются строительно-отделочные работы. После полного завершения реконструкции обновленный терминал сможет обеспечить более удобные условия для пассажиров и гостей аэропорта. Индивидуальные предприниматели в Кыргызстане, оказывающие услуги населению, могут применять нулевую ставку единого налога. Одно из основных условий – годовой объем выручки не должен превышать 15 миллионов сомов. Об этом напоминают в Государственной налоговой службе. Льготный режим распространяется на отдельные виды услуг, в том числе в сфере красоты, образования, ремонта и пошива одежды. Для применения нулевой ставки предприниматель должен зарегистрироваться, перейти на упрощенную систему налогообложения на основе единого налога и соблюдать установленные требования, включая применение контрольно-кассовой машины. Государственная пограничная служба сообщила о конфликте между контрактниками, в результате которого одного из них госпитализировали с переломом челюсти. Инцидент произошел 9 июля в Лейлекском районе. Пользователи соцсетей рассказали, что при установке инженерных сооружений на границе с Таджикистаном ефрейтор одной войсковой части указал военнослужащим другого подразделения, что столбы поставили неправильно. Вспыхнул конфликт, и один пограничник ударил другого. Медики диагностировали у парня закрытый перелом нижней челюсти со смещением. УВД региона сообщает, что назначены экспертизы, а материалы переданы в военную прокуратуру Баткенского гарнизона. В Государственной пограничной службе заявили о проведении служебного расследования, материалы которого также передадут в прокуратуру. Виновного пограничника уволят со службы по отрицательным основаниям. От имени первой леди Кыргызстана Айгуль Джапаровой детям, отдыхающим в детском оздоровительном комплексе «Алтын Балалык», были переданы подарки. Подобная благотворительная акция проводится по инициативе первой леди ежегодно, даря детям внимание, заботу и праздничное настроение. Отмечается, что в текущем году в детском оздоровительном комплексе «Алтын Балалык» планируется отдых около 8 тысяч детей из всех регионов страны. Для них созданы все необходимые условия для полноценного отдыха, оздоровления и интересного досуга. В мобильном приложении «Мой город» стала доступна функция «Ночные рейсы». Об этом сообщают в мэрии столицы. Новая опция позволяет быстро получить информацию о работе общественного транспорта в ночное время. Пользователи могут ознакомиться с перечнем автобусных маршрутов, работающих ночью, и выбрать наиболее удобный вариант. В настоящее время ночные рейсы выполняют автобусы 3, 13, 16, 19, 35, 45 и 55. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть приложение «Мой город», раздел «Транспорт», а затем выбрать «Ночные рейсы». В части Бишкека почти на сутки прекратят подачу питьевой воды. Ограничения будут действовать с 9 утра 14 июля по до 8 утра 15 июля, сообщили также в столичном муниципалитете. Воды не будет в жилых домах, школах, детских садах, учреждениях здравоохранения, а также на других социально-бытовых и промышленных объектах. Отключение затронет микрорайон Асанбай от улицы Кутубаева до улицы Батора, 6-й микрорайон, часть 5-го микрорайона, южную часть 8-го микрорайона, жилые городки Аларча-1, Аларча-2, Аларча-3, Ортосай-2 и Сарыөзен, западную часть французского квартала, школу «Газпром», дом номер 40/1 в микрорайоне Асанбай. В остальной части 8-го микрорайона ожидается снижение давления воды. В мэрии поясняют, что подачу воды прекратят из-за аварийно-восстановительных работ. Муниципальное предприятие «Бишкек-водоканал» просит жителей и организации столицы заранее запастись питьевой водой. Курс валют по отношению к сому, установленный Национальным банком страны на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 44 тыина, 1 евро 99 сомов 95 тыинов, 1 российский рубль 1 сом 14 тыинов, 1 казахский тенге 18 тыинов и 1 китайский юань 12 сомов 90 тыинов. И сейчас информация о погоде на завтра, 14 июля. Ночью на большей части территории Нарынской и Сукульской областях, местами в Чуйской, Ошской, Джалабадской областях кратковременные дожди, грозы, в Талаской и Баткенской областях без осадков, в Иссык-Куль-Нарынской областях местами осадки интенсивные. Днем на большей части территории Иссык-Куль-Нарынской областей, местами в Чуйской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областях кратковременные дожди, грозы, в Талаской области без осадков, в Иссык-Куль-Нарынской областях местами осадки интенсивные. Ветер западный 4,9, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 17-22, днем плюс 34-39. В Талаской долине ночью плюс 14-19, днем плюс 31-36. В Баткенской, Ошской, Джалабадской областях ночью плюс 17-22, днем плюс 34-39. На Иссык-Куле ночью плюс 13-18, днем плюс 23-28. В Нарынской области ночью плюс 11-16, днем плюс 21-26. В Бишкеке завтра без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 20-22. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 38.
1: С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.
2: Продолжаем программу «Кыргызстан» и сейчас уже переходим к следующим нашим вопросам по поводу легализации авто. Очередной завершающий этап проходит у нас. Насколько я понимаю, вот после легализации авто дается какой-то номерной знак, да, 8-го региона.
0: 10-го.
2: 10-го, да, региона. И этот автомобиль уже в дальнейшем нельзя перепродавать. Расскажите подробно об этом, почему так решили.
3: Ну, согласно порядку, то есть эти транспортные средства, они подлежат перерегистрации и эксплуатации на другой территории членов государства и в других третьих странах. То есть это есть ограничения, поэтому такие номерные знаки используются. То есть только собственник может управлять и распоряжаться данным транспортным средством на территории Крымской Республики. Об этом имеется особая отметка, которая вносится на автоматизированную информационную систему.
2: Получается, только один хозяин будет на протяжении всего как бы эксплуатации всей машины?
3: Да, да, да. То есть один хозяин и одна машина. Сейчас в этой части легализации, вот именно предусмотренное постановление, одна машина, одно транспортное средство.
0: Талабек Абдуллаевич, вот тоже не дает мне вопрос один покоя касательно того, вот прошлой легализационной кампании, которая прошла вот в прошлом году, да, помните, я упомянула, что был первый этап, когда он заключался в том, чтобы легализовать транспортные средства с иностранными номерами при наличии правоустанавливающих документов, вот, потом, значит, второй этап – это легализация автотранспортных средств в надлежащем техническом состоянии, но не имеющих правоустанавливающих документов. – И третий этап легализации – это предоставление возможности владельцам на отчуждение транспортных средств без правоустанавливающих документов, то есть реализация на запасные части, вывоз из страны, утилизация и многое другое. Но вот смотрите, если я правильно понимаю, что если вдруг владелец той или иной машины, да, вот, которая должна была пройти легализацию, ни по первому этапу, ни по второму этапу, ни по третьему этапу легализацию не прошла. Но я понимаю, вот сотрудники ГУБДД такой автомобиль, скажем так, остановили и поставили на штрафную стоянку. Но есть, наверное, и те автомобили, которые на штрафную стоянку не поставили. Получается, это вот все те автомобили, которые вот в прошлом году по первому, второму, третьему этапу не прошли, получается, сейчас у них есть последний шанс, я правильно понимаю?
3: Да, да, есть последний шанс или вывести машину, если она не подлежит легализации, или
0: ну как разобрать. Тогда такая машина передвигалась, вот тоже непонятно. Нурлан Шарипжанович, если ни по первому, ни по второму, ни по третьему этапу в прошлом году не прошла легализацию. Или стояла во дворе, да?
4: Да, возможно.
0: Или, такое... может быть, сотрудники ГУБДД, может быть, как-то отпускали эту машину, нет, такого, да? Это невозможно. Такого, это невозможно.
4: Боди-камеры, угу. Там никак невозможно.
0: Угу. Просто вот я тоже удивляюсь, что вот если, например, вы же чуть ранее сказали, Талыбек Абдалыевич, что вот есть такой прогноз, чтобы около 5000 автомобилей прошли завершающий этап легализации. Но тоже вот вопрос возникает, Нурлан Шарипжанович, если, например, вы остановили, вот, например, в прошлом году, или, может быть, недавно остановили, вот до 10 июля, ту машину, которая должна была пройти легализацию, вы сейчас ее поставили куда? На штрафстоянку, да? Ну вот я, например, если владелец такой машины, я же должна все-таки ее легализовать. Что мне делать для того, чтобы ее вызволить из штрафной стоянки и в конце концов вот прийти в государственный центр регистрации транспортных средств и водительского состава и такую машину легализовать? Что мне нужно
4: Конечно,
0: сделать?
4: Конечно, обратиться к сотрудникам правоприменительной практики и в соответствии с указом президента, номер 197 от 3 июня 2026 года, в соответствии с подпунктом 1, пункта 5, под обязательство забрать свою машину для легализации.
0: Ну вот если на простом доступном языке можете объяснить, что, вот что вот вы сказали, ну вот, например, я не совсем понимаю, что это вообще означает. Вот, например, я к вам пришла, да, что вот дальше, вот мои действия какие?
4: Вы обращаетесь, вы говорите, вам необходимо легализовать машину так. В соответствии с указом президента. Конечно же, оформляется, вы пишете в произвольной форме обязательства, я такая-то обязуюсь в указанный срок легализовать.
0: Пройти легализацию.
4: Да, либо вывести за пределы Кыргызской Республики. И, конечно же, это оплатить 50% скидку, и после чего обратиться в Государственный центр регистрации транспортных средств или вывести за пределы, либо разобрать на запчасти. Это право водителя транспорта.
0: Вот вроде бы все так просто, да? Самое главное, пишу расписку в том отношении, что я обязуюсь легализовать данное транспортное средство. Талыбек Абдалыевич, но все-таки есть основные требования, да, которые вы предъявляете для легализации автомобилей, да? Вот эти вот требования, они в чем именно заключаются?
3: Ну, требования, то, что мы проверяем их на пересечении госграницы, это первое, что у них должен быть идентификационный номер ВИН. То есть ВИН-номер – это основной такой признак транспортного средства, да, что они должны соответствовать безопасности конструкции транспортного средства. То есть они должны пройти, так скажем, автотехэкспертизу. Да? То есть она должна быть безопасна, соответствовать требованиям закона о дорожном движении. Да?
0: Ну, тоже вопрос возникает. В каких-то случаях же можете отказать?
3: Да, есть отказ. То есть, если
0: какие основания для отказа?
3: То есть, если транспортное средство не получило заключение, то есть эти лаборатории оценку соответствия не прошла, то мы отказываем, если документа нету об заключении транспортного средства безопасности конструкции. Если оно ввезено в 2025 году, то есть, если она состояла с таким же ВИН-номером у нас уже на учете, то есть были случаи, были факты, что такой ввоз транспортных средств проводился с подложными госномерами, то есть по пересечению границы. В этих случаях мы отказываем, то есть мы не можем такие транспортные средства легализовать. Они были в розыске или в угоне, согласно нашей автоматизированной информационной системе регистра транспортных средств, которая непосредственно регистрирует транспортные средства.
2: А если вот говорить из тех, которые легализованы автомашины, больше праворульных расположений руля или леворульных, или трудно посчитать?
3: Сейчас у меня на данный момент нет этой информации, но 50 на 50. Больше праворульных, можно сказать, тоже есть. То есть эти легализованные, то есть порядок сам предусматривает независимо от рулевого управления легализации.
2: А по наследству, если, например, такие машины могут передаваться в случае?
3: По наследству,
2: быть,
3: да.
2: По наследству, да, они, да, могут как бы гражданин, да, передать?
3: То есть с первой легализации, после первой легализации у нас было принято постановление 595, я вот не помню дату, но там было предусмотрено, что нам были внесены изменения, тогдашняя действующая редакция 47-го постановления, сейчас ныне действующая 760-я, что по наследству легализованные транспортные средства передаются. В части передачи по, сейчас я вам точно скажу, это членам семьи собственника транспортного средства в случае смерти или его признания ограниченно дееспособным.
2: А если говорить о том, что насколько машины могут выехать, например, тоже в Российскую Федерацию, Казахстан, и возможно ли ее там может продать там в другой стране, или это вывоз как бы
3: находила страны? Вывоз с таким 10-м регионом, вывоз с территории Крымской Республики запрещен. То есть они не могут выехать, только эксплуатация на территории Крымской Республики.
2: А то бишь, если соседний Казахстан решил поехать на своей машине, он не может выехать, нет, да, в такие ограничения?
3: Не сможет, да.
2: А вот здесь такая процедура распространяется на транспортные средства категории М1, да, М1G, вот эти категории. Можете объяснить, чем отличаются М2, G, N1 вот, и другие?
3: Ну, М1 – это легковые транспортные средства, то есть это вот все транспортные средства, ну, легковые, как объяснить, легковые, которые у нас есть на территории Крымской Республики. М1G – это такие транспортные средства, которые используются с высокой проходимостью. Вот это джипы в основном. И N1 и N2 – это в основном такие грузовые транспортные средства. То есть это бусы, которых превышает 3,5 тонн сам вес транспортного средства.
2: Какие вот трудности еще были при легализации авто, например, на первом этапе, учитывая того, что вот вы отмечали, некоторые пытались подложными номерами и так далее. Может быть, у кого-то не было документов, либо еще, может быть, два хозяева были, может быть, как бы числились в угоне и так далее. Вот сама процедура определения хозяина этого авто, насколько была сложна?
3: Ну, отличие было в том, что действительно она состояла у нас или в аресте, или в залоге, допустим, но у него были при этом другие правоустанавливающие документы, то есть иностранные. Соответственно, мы не могли такие транспортные средства зарегистрировать, потому что она у нас уже в базе состоит как в залоге или в аресте, да.
2: А легализация вот нынешнего транспортного средства, вы можете назвать, где могут легализовать, по каким адресам, вот в городе Бишкек или, может быть, по регионам нашей страны? Больше, наверное, в городе, может быть, легализуют?
3: Нет, разницы нет. У нас очень много территориальных отделов по всей республике. В каждой области, буквально в каждом районе есть территориальные отделы, где без проблем проводят процедуру легализации при обращении граждан соответствующим постановлением документа, если есть.
2: А в целом, получается, если эта машина по доверенности, если получится ездить, например, родственнику или вот опять же сыну, семье, вот доверенность выписать, или невозможно выписать доверенность, чтобы управлял транспортным средством как бы другой человек?
3: Под управлением этого же части ГУБДД, то
4: есть? Ну, здесь же в постановлении указано, ну, на практике, если супруг супруга, мы, конечно, как вам сказать, лояльно относимся.
2: Угу. То есть разрешается, да, получается, супругу, да, передавать, да, может. Да.
4: На практике мы рядовые мероприятия проводили, действительно видели. Муж, жена, подтверждающий документ.
5: Ну, Нурлан Шарабжанович, а вот вы проводили анализ вот со стороны Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, сколько всего машин стоит на штрафной стоянке, вот, например, ГУБДД, я имею в виду нелегализованных, И вообще, вот если мы говорим о том, что заключительный этап начался уже с 10 июля этого года, то есть уже, скажем так, попытки того, чтобы обращаться, как вы говорите, в отдел правоприменительной практики и, соответственно, писать расписку касательно того, что вот обязуюсь легализовать авто вот в государственном центре, и, соответственно, вы эту машину уже можете со штрафстоянки вызволить и этому владельцу передать.
4: Да, порядка 950 машин состояли на штрафстоянках. Угу. Из них по городу Бишкек 173, ОПСМ города Ош 147, Чуй 131, Иссык-Куль 120, Нарынс 18, Талас 20, Джалабаде 175, по Ужской области 147, по Баткенской области 24, ну и в центральном аппарате 3 машины.
5: Угу.
4: Из них 615 уже забрали.
5: Получается, да? Около 300 остается, да?
4: Около 300, даже, угу, может, меньше.
5: Даже чуть меньше, да?
4: Даже,
5: угу,
4: да, на 1 июля.
5: Талыбек Абдалаевич, например, давайте представим ситуацию. Вот водитель, да, нелегализованной машины сейчас может воспользоваться заключительным этапом, но вроде бы у него есть и правоустанавливающие документы, и он может уже легализовать свое авто. Сколько времени занимает вот эта вот процедура? Я понимаю, что вот вы ВИН-код проверяете, документы проверяете, потом, наверное, он должен заплатить за техпаспорт, за государственные регистрационные номерные знаки. Сколько вот он должен в общей сумме приготовить денег?
3: Ну, смотрите, они проходят техосмотр, то есть получают заключение о безопасности транспортного
5: средства. За один день могу управиться?
3: В принципе, да, за один день можете управиться. То есть после получения техосмотра, если у него все документы есть, то они у нас проходят осмотр. Обязательно визуальный осмотр согласно нашему порядку, и далее обращаются к специалисту, специалист проверяет. В районе получаса, минут 40, то есть он, гражданин, уже может получить государственные регистрационные знаки и свидетельство о транспортном средстве, предоставив необходимые до этого перечень документов. Сумма где-то в районе 53 000, то есть наши услуги и сбор за легализацию. Если, то есть, свыше 2 кубов превышать, то где-то это в районе 104 000 сомов.
5: А я вот тоже, знаете, что мне интересно, Талабек Абдалаевич, вот если, например, вы в государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава, например, мне отказали в легализации, могу ли я обжаловать ваше решение?
3: Да, в порядке предусмотрено у нас, в судебном порядке вы можете через административную, в административном порядке обратиться в суд письменным заявлением. И там, если суд обяжет, то мы рассмотрим это.
5: Но тоже для этого, наверное, нужно время тоже.
3: Да, время. Поэтому, да? Пользуясь случаем, я бы хотел призвать граждан. Срок очень короткий, маленький. Это лето. Понимаем, у всех отпуска. Но не забывать надо, что если есть такие транспортные средства, если они подлежат легализации, необходимо завершить это до 1 сентября. Не оставлять его на последний день.
2: В основном, когда вот предыдущий этап проводился, или первый, какие, может быть, о чем, почему, что говорят, да, владельцы автомашины? Может, они не слышали, или все-таки больше, может быть, не хотели, или надеялись, как бы, на дальнейший этап? Какие основные причины того, что люди могли вот, до второго этапа?
3: У всех разные случаи. У кого-то, может быть, тогда на тот момент денег не было, у кого-то возможности не было приехать, может быть, они были за границами. У кого-то, скажем, они не понимали ситуации легализации, то есть какое транспортное средство, думали, что это только Армения. Но, тем не менее, всегда в средствах массовой информации мы говорили, что это иностранные регистрационные номерные знаки.
5: Время нашей программы завершается. Спасибо вам, Талабек Абдалаевич, и вам, Нурлан Шарабжанович, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, напомню, что это была программа «Кыргызстан». Оставайтесь на волне Биринчи радио и, как всегда, до встречи.

0: Биринчи радио. Ыхчам жана так маалымат.
1: Бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
2: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
3: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
4: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
1: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
5: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
1: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
6: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
1: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
7: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
1: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов...
8: Бишкекте саат 14.
9: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon».
0: Биринчи радио. Ыхчам жана такмалыма.
9: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
10: Отечественный партнер трансляции компания Шоро. Отечественный спонсор трансляции компания Тойбос.
11: Урматтуу радиогармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
12: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу биздин угармандар жана көрөрмандар. Адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Биз сиздер менен 60 мүнөт бою түз эфирде ободо чогуу болобуз. Кыргыз болгону кыргыздын өзүнүн канында ойноп келе жаткан өзүнүн баалуулуктар бар. Бул тээ атам замандан бери өзүбүздү нукура тил менен айтканда жер каймактагандан бери келе жаткан кыргыздын өзүнүн эң белгилери бар. Азыркы учурда улуттук дем бийнөлүк бийиктиги Уңгужоолун Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жар салынгандан кийин биз улуттук баалуулуктарга дагы бир жолу басым жасап, биз өзүбүздүн ким экенибизди, кайсы эл экенибизди, эмне байлыгыбыз бар, эмне улуттук баалуулуктарыбыз, эмне деген эмтамгаларыбыз, эмне деген каада салтыбыз жана биздин тарыхый эмне мурастарыбыз бар экенин айгинелеп айтып келе жатабыз. Мына ушул Уңгужоол аркылуу чыкканда биз көп нерсеге жолуктук, көп баалуулуктарды таптык, көп адамдарга жолуктук, көп таланттар өздөрүнүн жүзүн ачты. Мына ошондой таланттардын бири

0: Türkiye ünü radyosu Ardaim Sizmenen.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зыри и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
14: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
18: Аич, Радио, Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
3: Эфирда Тюркия овозы.
8: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
0: Е садай Тюркия.
4: Аңлап атканыңа Тюркия овозы радиосы.
13: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Олди радио глаз Тюркия. Гидарреди аммурия Тюркия.
7: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
0: TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hat 4, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuulardı erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalastar. Oşondo ile 3w.trt.net/tayakcha-kyrgyz веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Первое информационное радио. В Бишкеке 16 часов.
2: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания «Icon».
3: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.
4: Отечественный партнер трансляции — компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции — компания «Тойбос».

В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту производства мяса, сообщает Евразийская экономическая комиссия. За январь-май этого года страна произвела 646,4 тысячи тонн продукции с учетом мяса птицы, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Следующим по темпам роста идет Казахстан – 3,7%. Увеличение производства мяса зафиксировано во всех государствах Евразийского экономического союза. Индивидуальные предприниматели в Кыргызстане, оказывающие услуги населению, могут применять нулевую ставку единого налога. Одно из основных условий – годовой объем выручки не должен превышать 15 миллионов сомов, напомнили в Государственной налоговой службе. Льготный режим распространяется на отдельные виды услуг, в том числе в сфере красоты, образования, ремонта и пошива одежды. Для применения нулевой ставки предприниматель должен зарегистрироваться, перейти на упрощенную систему налогообложения на основе единого налога и соблюдать установленные требования, включая применение контрольно-кассовых машин. Егери Джалабадского регионального управления Министерства природы провели рейд на Токтагульском водохранилище. Во время проверки из водоема изъяли синтетические рыболовные сети общей протяженностью более 500 метров, сообщили в ведомстве. Все обнаруженные снасти уничтожили. Одновременно инспекторы очистили прибрежную зону и акваторию водохранилища от пластикового мусора и бутылок. В министерстве отмечают, что такие рейды проводятся регулярно. Их цель – пресечение незаконного промысла, сохранение рыбы запасов и защита экосистемы водоемов от загрязнения. Бишкекская экологическая прокуратура возбудила уголовное дело по фактам незаконной застройки санитарно-защитных зон очистных сооружений в Чолпон-Ате и в селе Бостыри. Об этом сообщают в Генеральной прокуратуре. Проверка показала, что должностные лица из Сокольского районного управления по градостроительству и архитектуре незаконно выдали градостроительные заключения, разрешающие строительство в пределах санитарно-защитных зон. Уголовное дело возбуждено по статье 337 «Злоупотребление должностным положением уголовного кодекса Кыргызской Республики». Сейчас проводятся следственные действия. Кроме того, прокуратура потребовала от уполномоченных госорганов устранить выявленные нарушения и принять

0: Часа получателей услуг приняли в санатории «Голубой Сокольник», где отдохнули 1950 человек. В санатории имени Мамакеева санаторно-курортное лечение прошли 726 человек. В санатории «Воронцовка» оздоровление получили 230 человек. В Минтруда отмечают, что в целях дальнейшего обеспечения граждан санаторно-курортным лечением министерство продолжает заключать договоры с профильными учреждениями. В мобильном приложении «Мой город» стала доступна функция «Ночные рейсы», сообщает мэрия столицы. Новая опция позволяет быстро получить информацию о работе общественного транспорта в ночное время. Пользователи могут ознакомиться с перечнем автобусных маршрутов, работающих ночью, и выбрать наиболее удобный вариант. В настоящее время ночные рейсы выполняют автобусы номера 3, 13, 16, 19, 35, 45 и 55. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть в приложении «Мой город», раздел «Транспорт», а затем выбрать «Ночные рейсы». Задержан подозреваемый в смертельном автонаезде, сообщают в ГУВД Бишкека. ДТП произошло сегодня примерно в 9 утра. Водитель за рулем автобуса ехал в южном направлении по бульвару «Молодая гвардия», поворачивая на улицу Рыскулова. Он сбил мальчика 2016 года рождения, который переходил дорогу. Мальчик скончался в отделении реанимации. Данный факт зарегистрирован по статье 312, части 3 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатация транспорта средств, повлекшие по неосторожности особо тяжкий вред здоровью Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Автобус водворен на штрафстоянку. В рамках следствия назначены необходимые экспертизы. Задержанного водворили ВВС. В Кыргызстане сегодня стартовала летняя приемная кампания «Высшие и средние учебные заведения». По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент онлайн», регистрация абитуриента в рамках первого тура продлится с 13 по 15 июля. В целом кампания пройдет в 5 туров. Прием по результатам общереспубликанского тестирования осуществляется не только в вузы, но и в колледжи для поступающих на базе 11 класса. Информация о погоде на завтра, 14 июля. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 17-22, днем плюс 34-39. В Талаской долине ночью плюс 14-19, днем плюс 31-36. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 17-22, днем плюс 34-39. На Иссык-Куле ночью плюс 13-18, днем плюс 23-28. В Нарынской области ночью плюс 11-16, днем плюс 21-26. В Бишкеке завтра без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 20-22. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 38.
1: Биринчи радионун жарнама кызматы.
2: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние письма.

через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Отечественный партнер трансляции компания Шоро. Отечественный спонсор трансляции компания Тойбос.
2: Каждый будний день на Беринчи Радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20.00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Беринчи Радио.

0: В эфире Беринчи радио. Итоговый выпуск новостей. Добрый вечер и основные темы сегодня. Открытый кабинет территории ответственности. Один день с министром иностранных дел Кыргызской республики Жээнбеком Кулубаевым. В День независимости в Кыргызстане планируется открыть 40 предприятий. Как сообщили в Минэкономи, всего до конца года должны быть запущены 113 промышленных объектов. И в Кыргызстане началась дополнительная заключительная легализация автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерами. Далее подробно. Президент Садыр Жапаров прокомментировал выход в свет своей дочери Джанаим. Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором дочь главы государства раздает подарки детям в центре Алтын-Балалык. На вопрос информационного агентства «Кабар», является ли это частью пиара или попыткой вовлечь детей в политику, президент ответил: «Это не имеет никакого отношения ни к пиару, ни к вовлечению детей в политику. Как я уже неоднократно говорил, своих детей и близких я не допускаю ни к политике, ни к государственной деятельности. Если бы подобные попытки действительно предпринимались, это давно стало бы очевидно». Садыр Жапаров сообщил, что реабилитационный центр для детей Алтын-Балалык, строительство которого десятилетиями оставалось незавершенным, был достроен по его поручению. 3 года назад завершили его строительство, полностью оснастили необходимой мебелью и оборудованием. Цель – хотя бы немного помочь детям из регионов, особенно из малообеспеченных семей, организовав для них летний отдых и подарив им положительные эмоции. «Каждый год сюда приезжают дети со всех уголков нашей страны. Они отдыхают, знакомятся друг с другом, находят новых друзей. И каждый год Айгуль, первая леди, приезжает сюда с подарками, чтобы порадовать ребят. Так должно было быть и в этот раз. Однако нас с Айгуль пригласили родственники со стороны сватов, и мы уехали к ним. Тогда она сказала дочери: мероприятие было специально запланировано на воскресенье. Дети уже тебя ждут. Не стоит их разочаровывать. Съезди и передай подарки». Жанаим приехала, помогла раздать детям шорты, футболки, приготовленные в подарок, и сразу уехала, рассказал президент. По его словам, никаких представителей средств массовой информации там не было. Изначально никто не собирался делать это событие публичным. Планировалось просто вручить детям подарки без какой-либо огласки. Приобретение зарубежной недвижимости для государства представляет собой экономически обоснованный и стратегически важный шаг для Кыргызстана, который позволяет существенно оптимизировать бюджетные расходы. Об этом заявил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев во время встречи с журналистами в рамках медиапроекта «Открытый кабинет территории ответственности». Средняя стоимость покупки одного дипломатического объекта площадью 600-700 квадратных метров составляет 5-9 миллионов евро. В долгосрочной перспективе это позволяет полностью избежать затрат на дорогостоящую аренду. На данный момент Министерство иностранных дел страны уже сформировало внушительный пакет собственности по всему миру. Продолжение темы далее.
1: Приобретение недвижимости в собственность приносит долгосрочную выгоду для государства. В Нью-Йорке есть рабочий офис, здание посольства и резиденция, а также 4 квартиры. Полностью в собственности Кыргызстана находится здание посольств во Франции и Германии, включая резиденцию главы миссии, а также недавно был приобретен офис в Венгрии. Кроме этого, аналогичная работа проводится в странах СНГ и Азии. Кыргызстан открыл собственные дипломатические объекты в Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане, Южной Корее, а также Казахстане. В Саудовской Аравии Кыргызстан полностью выкупил здание для посольств и генерального консульства. В Иране было заключено соглашение об обмене недвижимостью сроком на 50 лет. Кыргызстан увеличивает состав своей дипломатической миссии в Нью-Йорке в рамках подготовки к работе Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, сообщил на встрече с журналистами глава Министерства иностранных дел Жээнбек Кулубаев.
2: Мы укрепляем состав наших дипломатов в Нью-Йорке. Сейчас там работает 9 человек, мы их доведем до 18 человек, еще мы дадим 10 человек туда на укрепление.

0: работать со всеми членами Совета Безопасности. Это пятерка плюс 10, да? И со всеми мы должны уже наравне разговаривать любые темы и обсуждать, и давать свои рекомендации. Поэтому это сейчас стоит очень много вот этой рутинной работы, изучения документов. Это очень важно. Консультации нашими партнерами, да, сентябрь, октябрь. Очень много будет многосторонних, двусторонних консультаций из разных стран, из Африки, из Азии. Просятся к нам, хотят довести их проблемы, чтобы мы были в курсе. Да. Это тоже очень полезно в том плане, что эти страны тоже хотят использовать наши возможности, поскольку мы, когда работали на предвыборной кампании, мы с каждой страной говорили, что будем помогать вам в рамках Совета Безопасности. Да.
1: Министр иностранных дел Джейнбек Кулубаев объяснил необходимость указа президента о координации внешней политики. По его словам, ранее действовал закон о координации внешнеполитической деятельности, принятый в 2014 году. Однако после изменения Конституции он перестал соответствовать новой системе управления. Как отметил глава МИД, ежедневно подписывается около 50 документов.
0: Я, наверное, в день, в течение дня подписываю около 50 разных документов, потому что там мои департаменты готовят экспертные заключения, потом они подают через секретариат, секретариаты они смотрят. Если недостаточно, отправлять на доработку, а если готовый документ, они заносят, вот, как сейчас, уже со своим экспертным заключением. И я рассматриваю, если меня удовлетворяет, я подписываю и отправляю дальше. Да, очень много документов. Вот сейчас мы готовим визиты, да, наших. Вот 23-24 будет Совет министров стран ШОС. Там мы будем осматривать около 30 документов, в том числе и Бишкекская декларация. Да. Очень много документов, которые мы должны уже внимательно смотреть, туда закладывают как бы общие ШОСовские интересы. И вот там приходится очень много замечаний, которые мы пишем. Может быть, нашим министерствам это невыгодно, да? Они дают свои заключения. И потом мы с ними сядем, спорим, что надо, не надо. Потом нашими коллегами выходим за рубеж, да? И поэтому здесь очень много времени отнимает именно документальная работа, да? Где надо документально отработать. Да.
1: Кроме этого, министр иностранных дел Джейнбек Кулубаев рассказал о работе ДИП.
0: Может быть, 50, потому что от департамента уже конкретная задача ставится посольству. Что первое полугодие они какие мероприятия должны провести, второе полугодие какие они должны провести. Потом каждый месяц они пишут отчет, что сделано за месяц. Отправляется от департамента, департамент отдает наш аналитический отдел, экономический департамент. И там, например, проведение визитов, проведение встречи, консультации, то же самое обсуждение документов ШОС, да, например, все это работа входит. Потом дается квартальный отчет сюда и полугодовой отчет.
1: В заключение Джеймбек Кулубаев добавил, что Кыргызстан не нарушает международный санкционный режим. Одной из задач кыргызских послов остается разъяснение зарубежным партнерам позиции республики по этому вопросу. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
2: В Кыргызстане началась дополнительная заключительная легализация автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерами. С 10 июля по 1 сентября в стране проходит дополнительная заключительная легализация. Данная кампания является разовой и окончательной. После завершения установленного срока программа продлеваться не будет. Продолжение темы далее. Легализации подлежат транспортные средства, ввезенные на территорию Кыргызстана до 31 декабря 2024 года включительно, которые до настоящего времени не прошли государственную регистрацию. Процедура распространяется на транспортные средства категории М1, М1G, М2, М2G, N1, N1G и N2, соответствующие требованиям действующего законодательства. Вместе с тем легализации не подлежат транспортные средства, ввезенные после 31 декабря 2024 года, находящиеся в международном движении, оформленные по таможенной процедуре временного ввоза либо по иным таможенным режимам, исключающим государственную регистрацию, имеющие измененную конструкцию, не предусмотренную заводом-изготовителем, с перенесенным расположением рулевого управления с правой стороны на левую, а также транспортные средства, не соответствующие требованиям порядка, говорит заместитель директора Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента Телек Дженишев.
3: В этом году вводится, вот на прошлой легализации не было электромобилей. В этом году есть электромобили. Из новшеств на одного гражданина теперь легализуется только одно транспортное средство.

0: так как на прошлой легализации на одного гражданина легализовалось несколько автомашин.
1: Легализация осуществляется на платной основе. Размер сбора составляет 500 расчетных показателей для автомобилей с объемом двигателя до 2000 кубических сантиметров включительно, 1000 расчетных показателей для автомобилей с объемом двигателя свыше 2000 кубических сантиметров и 500 расчетных показателей для транспортных средств, оснащенных исключительно электрической силовой установкой. Как рассказал заместитель директора Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава Телек Джинишев, для прохождения процедуры заявителю необходимо предоставить.
0: Процедура легализации будет проходить при наличии паспорта гражданина, при наличии удостоверяющей подлинность автомашины, должны совпадать ВИН-коды, и после технического осмотра и всех платежей легализация состоится.
1: По результатам легализации транспортным средством, не имеющим полного комплекта правоустанавливающих документов, будут выдаваться государственные регистрационные номерные знаки Кыргызской Республики с кодом региона 10. При этом для таких транспортных средств устанавливаются следующие ограничения: запрет на отчуждение, продажу, запрет на вывоз за пределы Кыргызстана, запрет на передачу права управления третьим лицам, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законодательством. Легализация транспортных средств будет проводиться во всех территориях территориальных подразделениях Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава, оказывающих услуги по регистрации транспортных средств, рассказывает представитель Госцентра Джанара Эсенова.
2: По республике работает именно по ТС, то есть оформление транспортных средств, 35 наших подразделений. Даже сегодня, со сегодняшнего дня, городской наш филиал, который находится в Аюгранде, начал для удобства граждан, чтобы все могли, успели получить данную услугу и легализовать свои транспортные средства, открыли специально 3 дополнительных окошек. Хотя данный филиал работает только в онлайн-формате.
1: Итак, заключительный этап легализации автомобилей с иностранными государственными регистрационными знаками стартовал в Кыргызстане 10 июля. Сообщается, что по состоянию на 13 июля легализацию прошли 26 транспортных средств. Напомню, что первый этап легализации проводился на основании указа президента и временного порядка, утвержденного постановлением Кабинета министров страны. В прошлом году было легализовано более 30 тысяч автомобилей. Первоначальный размер единовременного сбора составлял 100 тысяч сомов за автомобиль, однако позже его дифференцировали в зависимости от объема двигателя. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беринчи Радио, итоговый выпуск новостей. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешло в активную фазу. На территории Кыргызстана начались работы по возведению тоннелей, мостов и другой необходимой инфраструктуры. Подписаны основные международные и инвестиционные соглашения, определен генеральный подрядчик и обеспечено финансирование проекта. Сейчас строительство ведется сразу на нескольких инфраструктурных объектах. Более подробно расскажет мой коллега.
3: Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов Центральной Азии. Новая железнодорожная линия станет частью южного маршрута Евразийского континентального моста и существенно расширит транспортные возможности региона. Коридор позволит ускорить перевозку грузов из Китая через Кыргызстан-Узбекистан в страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Турцию и далее в государства Европейского Союза. Основные параметры проекта.
4: Общая протяженность маршрута 532,53 километра. Участок по территории Кыргызстана – 304,94 километра. Участок по территории Китая – 158,04 километра. Остальная часть проходит по территории Узбекистана. Маршрут пройдет по направлению Кашгар, КНР, Торугард, Макмал, Джалалабад, Андиджан, Узбекистан. Стоимость строительства составляет около 4,7 миллиардов долларов США. Проект реализуется совместной компанией, где Китаю принадлежит 51%, а Кыргызстану и Узбекистану по 24,5%. Инженерные сооружения. Из-за сложного горного рельефа Кыргызстана проект считается одним из самых технически сложных в регионе. предусмотрено строительство 20 железнодорожных станций, 48 мостов общей протяженностью 16,06 километра, 27 тоннелей общей протяженностью 103,63 километра. Суммарная длина мостов и тоннелей составит 119,69 километра или около четверти всей магистрали. Среди крупнейших тоннелей – Джаман-Даван, Нарын – 12,5 километра, Кош-Тобо, Казарман – 13,2 километра, Ферганский, Сузакский район – 12,2 километра. Железнодорожная колея. В проекте применяется международная колея шириной 14,345 миллиметра, используемая в Китае и большинстве стран мира. На территории Кыргызстана предусмотрено 167,54 километра пути с колеей 14,345 миллиметра, 138,97 километра пути с колеей 1520 миллиметров, совместимой с существующей железнодорожной сетью стран СНГ. Грузопоток и логистика. После ввода дороги в эксплуатацию ожидается перевозка до 15 миллионов тонн грузов ежегодно, сокращение сроков доставки грузов между Китаем и Европой примерно на 7 суток, создание современных логистических центров, терминалов и складов вдоль маршрута.
3: Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров отмечает, что сегодня одной из ключевых задач является развитие инфраструктуры вдоль железнодорожного маршрута и создание современных торгово-логистических центров. Реализация проекта откроет Кыргызстану более широкий выход на мировой экономический рынок.
5: Протяженность новой железной дороги составит около 86 километров. В рамках проекта железная дорога будет соединена с международным аэропортом Иссык-Куль, что позволит создать на побережье озера современный мультимодальный транспортный узел. Согласно предварительным расчетам, после ввода в полную эксплуатацию, новая железная дорога сможет обеспечивать перевозку до 5 миллионов тонн грузов в год. Ожидается, что проект окажет положительное влияние на развитие инфраструктуры региона и рост экономической активности. Кроме того, новая железная дорога обеспечит доставку строительных материалов и других грузов, а также будет способствовать развитию туристического потенциала региона и расширению пассажирских перевозок. В ходе реализации проекта будет создано более 400 рабочих мест, а после ввода железной дороги в эксплуатацию будет обеспечено свыше 200 постоянных рабочих мест. По итогам прошлого года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом достиг 10 миллионов тонн, что на 36% больше по сравнению с 7 миллионами в 2021 году. Это один из лучших показателей в истории отечественной железнодорожной отрасли. Кроме того, было отмечено, что количество пассажиров железнодорожного транспорта увеличилось с 255 тысяч человек в 2021 году до 432 тысяч в 2025 году, что составляет рост на 70%.
3: Таким образом, новая магистраль станет стимулом для развития населенных пунктов, расположенных вдоль маршрута. Как отметил гендиректор Кыргызтемиржолу Азамат Сакиев,
6: железная дорога, она даст новый импульс развития экономики нашей страны. Она будет приносить не только прибыль, наверное, железной дороге, но и всем отраслям. Почему? Потому что она идет ключевая, да, как бы цепочка. Это и таможенные, налоговые поступления. Соответственно, развитие регионов. Мы максимально сделали дорогу, именно проходимость по всем ключевым областям. Это и Нарынская, и Джалабадская области.
3: Практическая реализация проекта уже проходит. Генеральным подрядчиком с кыргызской стороны определены государственные предприятия Кыргызтемиржолу, с китайской стороны строительство ведут China Railways International и другие крупные строители компании КНР, имеющие опыт реализации масштабных железнодорожных проектов в сложных горных условиях. Работа осуществляется в рамках совместной проектной кампании, учрежденной Кыргызстаном, Китаем, Узбекистаном. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешло в активную фазу. На территории Кыргызстана проходят работы по возведению тоннелей, мостов и другой необходимой инфраструктуры. Ремек Ахтанов, Беринчи радио.
1: В День независимости в Кыргызстане планируется открыть 40 предприятий. Как сообщают в Министерстве экономики и коммерции, всего до конца года должны быть запущены 113 промышленных объектов. На сегодня открыли 6, остальные будут вводить в эксплуатацию поэтапно. А это позволит создать 11 тысяч рабочих мест в сферах перерабатывающей промышленности, производства стройматериалов, фармацевтики и машиностроения. Продолжение темы далее. Уровень производства в Кыргызстане с января по май вырос на 14%, сообщила главный специалист отдела анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Кыргызской республики Айджан Джумашева. Рост по показателям, к примеру, химической продукции составил в 3 раза, фармацевтическая продукция в 1,8 раза. Государство всегда готово поддерживать бизнес и помочь в открытии и развитии промышленных предприятий, отметила Айджан Джумашева.
7: За январь-май 26 года промышленными предприятиями произведено валовой продукции на сумму 374,7 миллиарда сомов. Объем производства по сравнению с соответствующим 25 годом увеличился на 14,4%. В январе-мае 25 года рост составил 12,9%. При этом объем промышленного производства без предприятий, прорабатывающих золото, увеличился на 16,7%. Высокие показатели промышленного производства по сравнению с январем-маем 2025 года обеспечены увеличением объемов производства пищевых продуктов, включая напитки и табачных изделий, на 15,7%, основных металлов на 12,4%, транспортных средств 1,6 раза, строительных материалов на 36,1%. Очищенных нефтепродуктов на 43,7, химической продукции в 3 раза больше, деревянных и бумажных изделий продукции полиграфической деятельности 1,7, фармацевтической продукции 1,8 раза, а также добычи полезных ископаемых на 19,7%.
1: В День независимости в Кыргызстане планируется открыть 40 предприятий. Как рассказала Айджан Джумашева, всего до конца года должны быть запущены 113 промышленных объектов. На сегодня открыто 6, остальные будут вводить в эксплуатацию поэтапно.
7: Постоянный мониторинг стабильности, открываются новые предприятия. В этом году планируется открыть 113 промышленных объектов. К крупным инвестиционным проектам относятся предприятия, ориентированные на выпуск продукции с высоким добавленной стоимостью, обладающие высокой мощностью и создающие большое количество рабочих мест. Говоря конкретнее, это проект в таких отраслях, как перерабатывающая промышленность, строительные материалы, фармацевтика, машиностроение и другие секторы.
1: Предприятий появится в Чуйской области 35, в Джалабадской и Ошской областях по 19, рассказала ведущий специалист отдела анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Санира Бега Малдагазиева.
8: В 2026 году в рамках реализации проекта 100 промышленных предприятий в 2026 году планируется открыть порядка 113 промышленных предприятий. Данные предприятия мы собираемся открыть в 7 областях и в 2 городах. Это города Ош и Бишкек. По Чуйской области планируется предварительно открыть 35 предприятий. По Джалабадской области 19 предприятий. По Баткенской области 6 предприятий, по Иссык-Кульской области 10 предприятий, по Нарынской области 7 предприятий, по Ошской области 19 предприятий, по Таласской области 6 предприятий, в городе Бишкек 4 и в городе Ош 7 предприятий. Инвестиции на данный момент уточняются по мере открытия наших промышленных предприятий, и точная сумма всех инвестиций, общий объем будет известен к концу года. Рабочих мест будет создано порядка 11 тысяч в этом году. В рамках также этой программы 100 промышленных предприятий в 2024 году было создано порядка 8 тысяч рабочих мест и открыто 102 предприятия. В 2025 году открыто 119 предприятий и также создано порядка 8 тысяч новых рабочих мест. В этом году планируется 11 тысяч.
1: Открытие более 100 объектов изменит жизнь каждого гражданина и станет основой для экономических сдвигов, уверены эксперты. Запуск новых промышленных и социальных объектов является важным событием в истории страны. Официальное открытие стадиона «Бишкек-Арена» состоится в конце сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Асхат Алагөзов. По его словам, 31 августа на стадионе пройдет только церемония открытия 6-х всемирных игр кочевников. Продолжение темы далее.
3: Необходимость в новом стадионе у Кыргызстана возникла давно. Таково требование ФИФА. ФИФА требует современной инфраструктуры для проведения международных матчей. Вместимость будущего стадиона – 51 тысяч зрителей. А дизайн вдохновлен традиционной кыргызской юртой. Диаметр арены около 280 метров, высота до 70 метров. Стоимость проекта около 60 миллионов долларов. Сам футбольный стадион соответствует стандартам ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации. Он будет использоваться для матчей сборной Кыргызстана, крупных международных турниров, концертов и массовых мероприятий. 31 августа на Бишкек-арене пройдет только церемония открытия всемирных игр кочевников, сообщил пресс-секретарь президента Асхат Алагөзов. Торжественное открытие стадиона перенесли до конца сентября. Цитата.
9: 31 августа. Августа на стадионе состоится только церемония открытия всемирных игр кочевников. В присутствии глав государств пройдет парад команд-участниц, после чего будет представлена лишь небольшая концертная программа. Официальное открытие Бишкек-арены пройдет до конца сентября в формате большого торжественного праздника с участием всех граждан Кыргызстана, сопровождаемого масштабной концертной программой с участием звезд эстрады. Глава государства поручил Оргкомитету по подготовке празднования 35-летия независимости Кыргызстана организовать 31 августа концертно-развлекательные мероприятия во всех регионах страны, а также рассмотреть возможность предоставления гражданам льгот при посещении мест отдыха в этот день.
3: В конце мая Садыр Джапаров непланово посетил строящуюся Бишкек-арену. Тогда стадион уже обретал очертания огромной юрты, как и было задумано. На строящемся стадионе Бишкек-арена активно монтируют сидушки для зрителей. Монтаж кресел стартовал в начале июля, а сам стадион на 51 тысячу мест готовится к торжественному открытию. Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.
10: Бишкек-арена – это необычный прямоугольный стадион. Архитекторы разработали его внешний облик в форме юрты. Круглая форма здания напоминает юрту, конструкции на крыше отражают элементы тундука, а линии на фасаде стилизованы под кириге – решетчатый остов юрты. Таким образом, в проекте национальные символы гармонично сочетаются с современными инженерными решениями. Арена состоит из 8 функциональных блоков. Ее высота составляет около 70 метров, а диаметр достигает 280 метров. Согласно требованиям ФИФА, на стадионе организовано 26 входов, что обеспечит беспрепятственный вход и выход тысяч зрителей за короткое время. Также предусмотрены большие парковочные зоны и современные инженерные системы. В структуре арены также предусмотрены коммерческие объекты общей площадью 40 тысяч квадратных метров. На этих площадях разместятся известные мировые спортивные бренды. По словам управляющего делами президента Каныбека Туманбаева, проект направлен на развитие стадиона не только как место для спортивных мероприятий, но и как современного центра торговли и услуг. Такой подход широко применяется на современных мировых аренах.
3: В результате после сдачи в эксплуатацию Бишкек-арена станет не только самым большим футбольным стадионом в Кыргызстане, но и крупнейшей ареной в Центральной Азии по своей вместимости. Для сравнения, на сегодняшний день в число крупнейших стадионов региона входит Олимпик в Туркменистане 45 тысяч мест, Пахтакор – 35 тысяч мест, Имери – 35 тысяч мест в Узбекистане, Астана-арена в Казахстане – более 30 тысяч мест. Эрмек Актанов, Беринчи радио.
1: И сейчас информация о погоде на завтра. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 17-22, днем плюс 34-39, в Таласе ночью плюс 14-19, днем плюс 31-36, в Баткене, Ваше, в Жалабаде ночью плюс 17-22, днем плюс 34-39, на Исыкуле ночью плюс 13-18, днем плюс 23-28, в Нарынской области ночью плюс 11-16, днем плюс 21-26. В Бишкеке завтра без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 20-22. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 38. Уважаемые радиослушатели, мы подвели итоги уходящего дня. Оставайтесь на нашей волне.
11: Беренчиде музыка.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и

0: Ошол эле мисалы үчүн Айдана Самарованын Гейдельбергдеги киркесинде ырдаганы, Саманчин менен отурганда биз угаттык дейт, Nacht Musik. Nacht Musik бул түнкү музыка, Европанын маданий, түнкү романтикалык музыканын символу да. Ушундай сыяктуу нерселер абдан көп. Же болсо Бахиана, атенеси Иоганн Себастьян Бахтын музыкасын жакшы көргөндүктөн атыңды Бахия, батыңды Бахиана койгон турбайбы деп калат да. Ушундай сыяктуу маданиятка шилтемелер абдан көп.
1: Биз бүгүн Ысык Көл форумуна карата жарык көргөн китептер тууралуу сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Айтматов таануу борборунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Сырдыбаева Разия Мадылбековна жана Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин компьютердик лингвистика кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты профессор Жумалиева Гүлира Эдилбековна болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Турууну алып барган Талай Гүл Чабдарова, режиссерлору Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуз.
2: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
3: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств.
2: При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое – паспорт. Второе – доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье – решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-РСЫ». По вопросам пособия «Бала-РСЫ» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
4: Беренчеде музыка.

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три. Четвертый раз, два, три. Пятый раз, два, три.